длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ Радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: tak 3 dňa.
1: Ладно, хватит.
0: Все, хватит, да.
2: Андрей Фан.
3: Андрей Фан.
2: Наташа Горбачева.
3: Наташа Горбачева. Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-радио.
2: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
0: Ой, здрасте, ну все, я вернувшись.
4: Ну ты в итоге был на самом крутом фестивале.
0: В Европе, да.
4: Вообще в Европе, как только бывает.
0: Да.
4: Это Tomorrowland, да?
0: Да.
4: И как?
0: Ну, круть, ну а что? Tomorrowland,
4: сколько
0: 400 тысяч человек,
4: я не знаю. Сколько денег в кармане должно быть, чтобы чувствовать себя там хорошо?
0: Слушай, ну я смотрел по предварительным итогам, 5? Да, люди считали, которые ехали вот просто.
4: 6.
0: Покупали билет, там, да, там все это
4: сделали. 7,5.
0: Ну, там 4 с чем-то, да, по-моему, такая цена была. Я столько не тратил, нет, поверь мне, у меня столько нету.
4: 4 с чем-то тысячи?
0: Да.
4: На сколько дней, извините, на 3, да?
0: На 3 дня уикенд, да, и, то есть, ну, помимо...
4: Нормально, ребятки, заработали!
0: Это вот? Ты, нет, ну, я имею в виду, да, дорога, да, там...
4: Да, ну, понятно,
0: проживание, все это тебе... Короче, жилье снять нереально, но весь город...

0: Да, дамочки. И я думал, что я слишком стар для этого дерьма. Да. Оказалось, что нет. Там бабушки, дедушки, только так, я тебе говорю, направо налево. Короче, Бельгия очень гостеприимна в этом вопросе. По всей видимости, там абсолютно все понятно и очевидно, что это фестиваль. Давай я буду позже рассказывать,
1: конечно,
0: да, потому что
1: мне
0: все сразу
1: круто.
0: Вываливать. Ребят, я вернулся с крутейшего фестиваля. Доброе утро, есть вопросы, пиши. Да. Пока что продолжаем с классной музыкой. А, ну давай сделаем чуть паузу, после чего обязательно песня про весну от Ольги Серябкиной, ее услышим обязательно.

0: трека с топ-20. На 12 строчке он находится. Через 2 минуты.
1: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais siers smiltene 50%, 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
3: Akcija līdz 9. augustam.
4: В Мего еще больше товаров по ценам зем-зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога, 1 килограмм, 3 вида, €59. Макароны спагетти, только 55 центов. Зем-зем цены в Мего.
5: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
6: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.

0: что, расскажу про Бельгию тогда,
1: конечно,
0: наверное.
1: Конечно,
0: да.
1: Слушай, конечно, конечно, рассказывай.
0: Страна такая, вообще, я первый раз там, понимаешь, да, был, блин, вообще, все дорого, но это ладно, наверное, я не знаю, может быть, есть места, где в магазинах цены... Ну так, тоже, да, где-то на порядок где-то дороже, но я, ладно, не суть важно, да, там, ну, например...
1: Ну, сейчас, наверное, к самому фестивалю тоже ценники подняли.
0: Очень, может быть.
1: Да.
0: Потому что весь, вся страна, ну, что там,
1: живет
0: город, да?
1: Нем.
0: Это же все, ну, это получается, что...
1: А сам... Tomorrowland всегда только там?
0: Да, да, да. Tomorrowland всегда проходит в одном месте, это mm-hmm. парк между Антверпеном и Брюсселем.
1: Да.
0: Такой городишко, маленький городишко называется Вом.
1: Mm-hmm.
0: И рядом такие же маленькие городишки существуют, да? Там просто в этом городе такой очень удобный парк, классный, с такими водными такими каналами. И на этом всем строится каждый раз большая сцена и все остальные разные сцены. Разные сцены строят разные спонсоры, поэтому они строят такую вот самую эту большую сцену, да, потом и каждой сцены, у каждой сцены есть какие-то свои, да,
1: своя
0: еще.
1: Тематика.
0: Тематика. Не, тематика вся одна, это все там какая-то сказка. В этот раз было абстракционизм. И, короче, если тебя спросишь, ну, типа, советую ли я ехать? Нет, не советую.
1: Почему?
0: Ну, потому что...
1: После всего этого, все, после того, что ты рассказал, почему нет?

0: типа, А, очень дорого вообще да. для нас, да?
1: Да.
0: Б, ну, если честно, вот там, да, какой-то наши местные фестивали, да, ты сходишь, и хотя бы тебе, ну, вот как бы, даже если ты пришел на наш фестиваль,
1: да.
0: ты, ну, там, никогда не будет такого, что тебе надо будет идти хотя бы километр пешком. Ты где-то пройдешь, где-то пешком, где-то так, где-то здесь.
1: Да.
0: Ну, ты прошел. Там, ну, то есть, идти пешком, ну, 5 километров, это вообще норма.
1: Mm-hmm.
0: Ну, абсолютно. И, ну, типа, паркинг, да? Ты припарковал автомобиль, и, типа, шаттл, автобус бесплатных, слава богу,
1: да.
0: тебя везет до мероприятия. Я такой, ну, значит, классно. Автобус тебя привозит, ты выходишь и идешь.
1: Все
0: автобус,
1: удобно. Звучит да. удобно и спланировано.
0: Да, типа, ну, я думаю, идешь на мероприятие, ну, типа,
1: да.
0: и привозит. Нет, он тебя привозит, и ты идешь. Он тебя привозит просто в этот город Бон,
1: да,
0: и, ну, провозит через него. И, с одной стороны, это правильно, чтобы ты не шлялся там по этому городу, потому что я представляю, в каком накале местные жители находятся. Как они это все не любят. Потому что это все шумно, это всегда странные люди. Люди
1: конечно,
0: странных.
1: Конечно, да. конечно. Тут и наряды специально для этого готовят.
0: Люди разные, да, очень разные, очень контрастно, очень по-разному одеты. Кто-то супер сильно переподготавливается, на мой взгляд, да, и прям приходят все. Ну, ладно, окей, это же фестиваль, он раз в год бывает. А, ну, кто-то нормально выглядящий, кто-то, конечно же, понятное дело, в состоянии не очень таком, очень увеселительном. И, конечно же, они, чтобы не тревожить местных жителей, но максимально как бы...
1: Жила,
0: отпустила! Да. Едешь с автобусом, тебя привез, ты пошел. Но когда все заканчивается, я такой думаю, ну, сейчас ты обратно, на автобусы тебя отвезут. Нет, ты идешь пешком. И тебе делают маршрут, чтобы ты обошел город, чтобы, ну, как бы стороной. Потому что, если ты идешь по городу, местные жители, ну, ты понимаешь, ты же там шумишь, кричишь, там везде написано, пожалуйста, уважайте наших местных жителей, не кричите, не шумите. Ну, какая разница, толпа идет, да? Хотя очень организованно, хочу сказать. Вот последний раз, короче, мы до... И ты приходишь, я такой думаю, да мы сейчас пешком до парка, наверное, дойдем. Нет, ты доходишь до автобуса, только автобуса.
1: Все, Эндрю, я поняла, ты был в музыкальном походе.
0: Это ужас,
1: тебе
0: Наталья.
1: Тебе не понравилось? Тебе
0: бы зашло, да.
1: Тебе нужно взять мой рюкзак,
0: да,
1: нормально.
0: Да, да,
1: горелочку.
0: Горелочку,
1: чтобы обед
0: да.
1: по дороге приготовить.
0: Так
1: тебе
0: это
1: было
0: все отберут там на входе, это же никогда не катит, ну не работает. Все бэкпэки проверяют, все смотрят там, ну это такое. Но не скажу, что прямо сильно-сильно проверяют. Некоторых да. вообще стоило бы проверить получше, честно говоря. Короче, да, это все местные жители максимально отзывчивые в этом вопросе. То есть как будто бы, ну, всем...
1: В каких вопросах?
0: Ну, вообще в любых, да. То есть все магазины как терпеливо относятся. Все местные бизнесы, ну, типа какие-то кафешки и все прочее. Ты везде заходишь, ты спрашиваешь, откуда вы там, еще что-то, да. И там сразу видно, что люди с Tomorrowland, там браслетики, там все это, какого-то атрибутики очень много всякой разной. Очень дорогая, хочу сказать, все стоит, да. Браслетик, который тебе дают, ну, handmade. Вообще там на нем написано, серийный код, все дела. И, ну, и думаю, было очевидно и понятно, кто видел кружочки в телеграм-канале, по возвращению обратно в брюссельском аэропорту, просто дискотека, блин, прямо посредине аэропорта, все стоят, танцуют, прыгают, кричат, и охрана, которая стоит, работники, которые должны сказать, блин, да. что вы тут устроили, да? Ну, я бы так это в нашем аэропорту это вижу, да?
1: Ну, конечно.
0: Когда стоят вот эти лица и говорят такие, ну, типа, блин, да что тут, да любой наш фестиваль, приди, любые работники будут, ну, не любые, хорошо, но есть такие, которые будут стоять и говорить, типа, блин, скорее бы это закончилось, знаешь, таким
1: закатывая
0: лицом.
1: Глаза.
0: Да, типа того. И не дай бог ты еще там в каком-то состоянии к ним подойдешь, увеселителям что-то спросишь, да, там вообще такое будет. Там просто все душки, я тебе говорю. И стоят эти работники. Зайди на 5 минут, потанцуй, полетишь уже дальше, типа. И все вот, типа, перед полетом. Ну, понятное дело, что там весь Брюссель...
1: Не натанцевавшись.
0: Да, весь Брюссель состоит из посетителей Tomorrowland. И понятно, что они все летят домой. Ну и как бы вот понятно, что там
1: короче,
0: просто устроили дискотеку.
1: Короче, никто никому настроение не портит.
0: Абсолютно.
1: Провожают с уважением, так же, как встречали, несмотря
0: да,
1: на то, что эти ребята уезжают с пустыми карманами.
0: Ну, рукасы там делают офигеть какие, конечно,
1: ну, конечно
0: же. Да, потому что это понятно, что все очень, очень сильно дорого. И мы там, ну, даже просто посчитать, да, билеты официально, если ты приобретаешь, там, по-моему, от 350, да?
1: Да.
0: От.
1: На один день или на несколько?
0: Вот черт его знает, да. не знаю. Но дальше, да, там, типа, дальше больше. Mm. Потому что, как бы, есть там еще разные приорити, ну, типа, классы билетов, да, где ты можешь с каким-то повышенным комфортом и так далее, с разными зонами, балконами и, допустим, типа, парковкой, да?
1: Да.
0: И есть, и за все надо платить, за все. И, короче, конечно же, ты, билеты распродаются первые, там, сколько, минуту, две, три, пять.
1: Вот на, это да.
0: Да, все 400 тысяч сразу разлетаются. И, конечно же, перекупы там

Телеком подключаются очень активно и начинают все перепродавать. Плюс, конечно, наверняка у кого-то есть какие-то спонсорские истории. Короче, перепродажа идет полным ходом. Доходил до 8 тысяч, я слышал, за билет на весь уикенд. Вот, да. Так что там бизнес только так работает, и, возможно, каким-то образом эту информацию донесли до местных жителей, что они так все благоприятно воспринимают, друзья. Вот такая история у меня.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 21 июля. А в этот вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы, температура воздуха. На всей территории нашей страны составит от 16 до 20 градусов, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

0: un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из баурок?
2: Когда SkyNMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
3: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
4: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drosheis.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
3: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
4: Комплект домашней безопасности Ajax стоимостью 450 евро.
3: Живи безопаснее с FN. Сервис.

0: Вот почему только я? Как же Лени Кравец? Как же... Слушай, ты бросила? Ты бросила? Ребята, короче, напоминаю. Потому что наверняка она все это... Ты вообще же, да? Ты замяла эту тему.
1: Я замяла эту тему.
0: Ты обещала поехать на концерт Лени Кравец и бросить в него трусики.
1: Да.
0: Рассказывай.
1: Именно такой план у меня и был. И я подбирала трусики. Я пришла к этому очень серьезно, потому что я понимаю, что, ну, я все-таки уже такая женщина, да? Женщина 30+.
0: Это не должно влиять на размер трусиков, Наталья.
1: На размер трусиков это не
0: влияет. Или на фасон.
1: На осознанность, да. Посыл, который я хочу, чтобы он осознал. Но в итоге, как с женщинами 30+, их не так легко удивить.
0: Кого?
1: И я такая: Леня, ты не доработал.
0: Ты не доработал до трусиков?
1: Да, он не
0: доработал. Ты взяла свои трусики, не бросила?

0: работал на трусиков.
1: Ничего себе. Подожди, так он должен был трусики?
0: Короче.
1: Что? Почему? Как ты определила? Как, где?
0: Да, слушай,
1: в какой момент?
0: Ты знаешь, я скажу честно, я разочаровалась немножечко. Mm-hmm. Немножечко я разочаровалась. И я не могла понять, как бы, что меня так подрастроило, да? И,
1: ну, это видно по количеству кружочков, которые записал ты и я.
0: Да.
1: Ты на концерте Ленин Кравица. Один кружочек, я 100
0: короче,
1: тысяч.
0: Короче, ну, вот, я тебе так скажу.
1: Да.
0: Ну, вот он на своем концерте вот даже не вспотнул.
1: А ты?
0: Я вспотнула.
1: Ну, понятно.
0: Поэтому трусики оставила себе. Короче.
1: Хотя трусики были нужнее.
0: Ну, чтобы ты понимал, да. Ну, как-то, ну, вот один вот так вот чуть-чуть так вот тут потанцевал. Тут, ну, ты просто такой думаешь, ну, он не отдался. Он не отдался публике, понимаешь?
1: Не заслужил он
0: очень твоих. В таком энергосберегательном режиме Лени отработал. По-другому даже не скажу.
1: Был наказан за это,
0: ну,
1: да?
0: Я такая, ну, куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики,
1: все,
0: это тоже семейный
1: пригодится.
0: Бюджет, да. Так что фиг тебе.
1: Угу.
0: Вот так.
1: Слушай, ну ладно. А, там
0: ну,
1: еще...
0: Я надеюсь, что когда что до него дойдет вот эта молва, что нужно, ну, нужно стараться на концерт.
1: Так, давайте так. Я был на Tomorrowland, ты была на Лени Кравице, Руза на Bruno Mars поехала.
0: Кто кинул трусики в итоге? Ты?
1: Кто-нибудь, хоть кто-нибудь. А мне в кого было бросаться, я не знаю.
0: Ну, я только было много вариантов.
1: У меня только мать и Садко были под рукой, вот очень близко.
0: Надо было в них кинуть.
1: Да, да. Ну, в чем в них кинуть?
0: Они пофигели, ну а что делать?
1: Ну, да.
0: Потеряли бы сознание в какой-то момент.
1: Они офигели, когда здесь в Риге были. Ну, мы как бы в Риге с ними познакомились. Когда они в Риге тут были, конечно. Ну, ладно, это уже отдельная, наверное, история. Когда-то в свое время. Вот. А, да, в остальных, всех остальных, ты понимаешь, что там к сцене было вообще не пройти?
0: Да я уже поняла,
1: 200
0: да.
1: тысяч человек и все это вот. Там были разные сцены, разные эти тусовочные такие, угу. как площадки, как их называют, господи. Ну да, стейджи, стейджи.
0: Стейджи, ты забыл слово сцена, потому что стейджи более подходят сюда.
1: Что-то, кстати, ну, ребята, да что я рассказываю? Зайдите в наш телеграм-канал, посмотрите, я практически все, ну, пытался как-то, как корреспондент все обозревать. Я, конечно, не очень люблю все эти вертикальные ваши инстаграм-сторис и прочее, да? Я просто все в телегу закидывал, поэтому там максимальный репортаж от меня в телеге все есть.
0: Поэтому
1: и один кружочек от Натальи.
0: Мечтали попасть на Tomorrowland, вы можете посмотреть и попасть через Андрея кружочки.
1: Да, я не думаю, что многие прям мечтали, да, но я понимаю, там, как мне сказал, написал Родион, он говорит, я хотел в 2016-м, когда не достал билеты, я бросил просто пытаться. Ну и все, говорит. Понял, что там нереально купить их. Да, ну вот. И говорит, как было? Я говорю, ну вот, было нормально. Короче, оказывается, плюс все ко всему, все транслировалось на YouTube уже с офигенным качеством, да. Угу. То и атмосфера передается. Можно на YouTube посмотреть, это вообще без проблем. Вживую сказать, что я, ну, вживую какие-то другие ощущения, да, ну нет, ничего, ты не видишь ничего. Я когда заметил, что телеки стоят, и можно посмотреть по телеку, да, там, uh-huh. я такой, о, наконец-то что-то видно. Стою, смотрю по телеку, и как будто бы нормально.
0: Как будто бы лучше.
1: Если ты говоришь про разочарование...
0: Ну по телеку Лени Кравец тоже лучше.
1: Если ты говоришь про разочарование, то они есть и у меня, если что. А, друзья, всем классного, доброго утра. Кто еще где был? Как вы понимаете, что у нас выходные были фестивальные. Может, у кого-то тоже какие-то события важные. 25037, WhatsApp, давай общаться.

0: Анна и Dream Out Loud на 20-й строчке нашей двадцатки. Трек, за который можно проголосовать на сайте topride.lv и услышать его в 19.00 в пятницу, как в качестве результатов топ-20-ки. Ну и Кайго с треком Heaven on Your Mind. Это все, что мы услышим через... Не все, не, много больше музыки через 3 минуты на топ-радио.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
4: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буне Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буне Цимс АБЦ.
6: 1. un 2. augustā taku skriešanas pasauli pievērsīs uzmanību Latvijai. Pirmo reizi mūsu pusē notiks leģendārā UTMB pasaules sērija. Taku skriešanas pasaules tūris posms Gauja Trail by UTMB. Piedalies!
7: Arī tu?
6: Gaujas Nacionālā parka dabas skaistums. Kāpumi, kas pārbauda raksturu un finišu, ko tu neaizmirsīsi nekad.
7: Nekad!
6: Pieejamas dažādas distances, katra varēšanai un spējā. Arī taku gājēju distance.
7: Pievienojies!

событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

0: Андрей Фан.
1: Андрей Фан.
0: Наташа Горбачева.
1: Наташа Горбачева.
2: Утреннее интерактивное Morning Show на Топ-Радио.
3: Все, что вы сейчас услышите, носит развлекательный характер. Все совпадения просим считать случайными.
4: Ой, доброе утро.
5: Доброе утро, страна! Всем привет!
4: Ну, привет, привет.
5: Ну что, я рад, что ты вернулся. Казалось, как будто бы тебе нет целую вечность.
4: Да.
5: Андрю, целую
4: мне тоже казалось, что...
5: Это буквально пару-то дней-то, типа...
4: Я же ездил в другой мир, в мир будущего,
5: да.
4: В земли танцев, развлечений, да, там, где все и все. Короче, происходит.
5: Где настоящие тусовщики?
4: Да, у нас в клубе.
5: Слушай, мне понравилось, что ты сказал о том, что, ну, ты вообще там не почувствовал себя старым.
4: Не то слово.
5: Честно, ты почувствовал себя молодушкой?
4: Супер.
5: Той самой малолеткой, которую никто
4: ты
5: не
4: понимаешь,
5: слушал?
4: Будучи я малолеткой, я бы никогда бы не смог себе позволить бы, честно говоря, вот так вот туда съесть. Я вообще не понимаю, откуда там у молодых ребят, которые там были, вообще как они, где, что надо делать, чтобы там вот оказаться. Да? А, так ладно, я ерунда какая еще я. А чемпионат мира по футболу финал?
5: Мы сейчас все обсудим.
4: Сколько же денег туда стоило съесть? Я просто не понимал.
5: Да.
4: И когда
5: там
4: спрашивали,
5: дорого.
4: Говорит, сколько вам обошелся билет? Он говорит, там, ну типа 8 тысяч.
5: Мы пытаемся это забыть.
4: 12 тысяч, там, 7 тысяч. Я говорю, чего? Чего? Чего? Посмотреть на Шакиру? Джастин Бибер там был, кто еще? Том Круз?

0: Сборная Аргентины.
1: Когда ты очень хочешь попасть на фото, но типа они ждали, пока он свалит. Не могли, ну, типа,
0: дождаться. Сделать.
1: И в конце концов они уже поднимают кубок, а Трамп все еще не уходит. Когда ты все-таки еще хочешь остаться в тусовке и подольше немножечко, хотя уже все провожают. Иди отсюда, иди, иди. Ой, ребята, да-да-да. Так же было, ты знаешь, как когда сборная Латвии выиграла бронзу. Ой, ладно, не надо, не буду.
0: Ну что ж ты вспоминаешь? Все, друзья, давайте, доброе утро.
1: Когда наш президент пошел их поздравлять. Ну так же было странненько. Ладно, все, извините. Доброе утро всем. Кстати, как там Испания-то гудела, да? Нам Линочка приедет, расскажет все, что там было.
0: Конечно.
1: Вместе с событий присутствовала. Потому что даже в Бельгии испанцы там просто... Ну и все болельщики сборной Испании.

0: ребят, давайте быстренько расскажу. Пройдя проверку и заполняя свои данные на сайте
1: Drossys.lv.
0: Ну, Drossys, да, пишется. Drossys.lv. Это проверка твоего жилища, твоего места.
1: Причем, как бы, как офиса. Я вчера как раз таки говорила, да, можно рабочее пространство, можно частный дом, если у тебя есть частный дом, либо квартиру.
0: Да, и заполняя анкету, тебе, во-первых, ты проверяешь, ну, потому что тебе приходит как бы не отчет, а как это выглядит, да, наверное, какой-то, как, насколько пожаробезопасно твое жилье. Ну и помимо проверки, ты еще получаешь возможность стать обладателем приза. Каждый день мы разыгрываем средства пожаротушения, то есть, в народе, огнетушитель двухлитровый.
1: Огнетушитель.
0: Да, плюс дымовой детектор, кого интересует, он называется КД-135Д.
1: Стать участником. Но у нас есть еще и главный приз, который мы разыграем в конце недели. Это будет комплект безопасности Аякс для твоего дома либо квартиры. И стоит это, ну, 450 евро. Серьезно.
0: Со стоимостью 450 евро, верно. Все те, кто вчера прошли вот проверку, да, сейчас среди них мы будем звонить. И важно, чтобы мы подняли трубку, человек понимал, о чем идет речь. Чтобы это точно был, ну, человек, который прошел.
1: У нас есть список всех, кто вчера звонил. Безопасности своего жилища.
0: Да, да. Мы будем звонить по и случайным, да. И если все, сразу дозваниваемся, то сразу же отдаем приз.
1: А ты уже набираешь какой-то номер телефона?
0: Пока нет. Я еще пока заполняю его в рандомайзер, это все дело, да. Всех тех, кто... кстати, ну, тут немало. Но среди всех, кто вообще за всю неделю пройдет эту проверку, как раз-таки и будет разыгрываться уже в пятницу вот
1: этот
0: самый доводочек.
1: Давай объясним сейчас тоже правила игры для всех остальных, кто только что подключился. Итак, пройдя проверку и заполняя свои данные на сайте Drossys.lv, ты автоматически становишься участником лотереи, то есть того самого розыгрыша. Каждое утро мы с Андреем будем дозваниваться кому-то, кто
0: вчера
1: получается, заполнял ту самую прекрасную анкету и дарим приз дня. А в пятницу уже среди всех заявок за всю неделю мы разыграем дополнительный главный приз, как мы уже сказали.
0: Ну, а компания FN Service, которая помогает нам в этом, да, уже более 20 лет помогает и предприятиям, частным лицам заботиться о пожарной безопасности и охране труда и гражданской защите. Так что, во-первых, безопасность, они считают, что начинается со знаний, и поэтому они проводят регулярные информационные кампании и образовательные проекты, чтобы повысить осведомленность общества о значении безопасности, а чтобы еще максимально повысить о пожарной безопасности нас с вами,

0: представитель компании Friends Service появится у нас в гостях в следующем часе.
1: Будем задавать ему всякие каверзные вопросы.
0: Будем задавать вопросы, чтобы узнать о пожарной безопасности, потому что это действительно для ребят важно. Ну, а пока я уже начинаю звонить, ну, не сейчас, да, мы сейчас выберем, начнем выбирать случайных. И очень важно, чтобы человек, ну, понимал, о чем идет речь, чтобы это действительно он был, кто заполнял эту анкету, и чтобы он не очень сильно удивлялся, что ему в 8 утра звонят с топ-радио. Поэтому пока звучит Анна Асти и плачет на техно, мы обязательно с кем-нибудь свяжемся и будем дарить детектор дыма и огнетушитель.

0: меня получилось с первой попытки. Это ура! Дмитрий. Дим, привет.
1: Привет.
0: Так, ну, наши слушатели, что там, я понял,
2: давай
0: что...
2: Давай сейчас объясним, почему вообще Дмитрий у нас на связи. Дмитрий молодец. Дмитрий вчера
0: услышал
2: посетил сайт Дрошесь.ЛВ. И, Дим, ты как, проверял по поводу своего рабочего места или там, где ты живешь?
1: Там, где живу.
2: Да. Какие квартиры у тебя результаты там вообще получишь? Какие рекомендации ты получил?
1: Рекомендации, по-моему, 35%. Надо много чего улучшать.
0: Ого!
1: Есть, так, слушай, куда стремиться.
2: Так, наверное, да, тебе был нужен огнетушитель.
0: И дымовой детектор.
1: И детектор, и тушитель, и полотенце какое-то.
2: Ну, подожди. Не-не, да, ты уж так это... Не, мы от себя тебе подарим точно огнетушитель и дымовой детектор КД-135D, как обещали.
0: И на какое-то количество процентов повысим твою безопасность, твоего жилища.
2: Полотенце мы тебе не сможем подарить.
0: Да, но...
1: Ну, ничего страшного, да.
0: В этот момент наши слушатели еще спрашивают, а это бесплатно? А вот Дима ответит, это бесплатно?
1: Конечно, все вот бесплатно,
0: так,
1: да.
0: Что, да. Так что пользуйтесь дрошесть.лв. Заходите заполнять анкету, возможно, завтра мы позвоним и вам. Ну, а пока тебя мы поздравляем, Дим.
2: Дим, мало того, что мы спасибо тебя поздравляем большое и дарим сегодня такие подарки, но ты не думай, ты еще продолжаешь и участвуешь в розыгрыше самого главного приза, который мы уже в пятницу сможем разыграть.
0: Да, как и все остальные участники. Все, Дим, спасибо, хорошего тебе дня.
1: Спасибо.
2: Пока!
0: Как и все участники, которые, допустим, сейчас мы, ну, заполняли анкеты на этой неделе, они абсолютно все становятся участниками главного розыгрыша, и это будет тоже выбрано случайным образом на сумму 450 евро, комплекция сигнализации от Ajax, так что те, кому мы вчера кто заполнял и не, мы не позвонили, это еще ничего не значит. Еще все можно выбрать.
2: Все, не стесняйтесь.

0: Сандра, ты тут? Давай объясняй мне, что происходит. Реально Месси купал Ямаля в ванночке?
1: Ну да, говорят,
0: что реально?
1: Да.
0: Это был он? Да. Это же вообще какая-то фантастика. Ну, короче, сейчас столько мемов на эту тему просто, что 19-летний Месси участвовал в какой-то акции.
1: Что-то по-старшему было.
0: Нет, 19 лет.
1: Сейчас Ямалю. Месси сейчас 39, 38.
0: Хорошо.
1: Сходится, да. Сходится. 19-летний Месси, да, сходится.
0: Да, все, 19-летний Месси купал на тот момент совершенно маленького такого ванночка младенца. И этот младенец был прекрасным Ямалем, который потом вырос. И они встретились на футбольном поле.
1: Ну, они выиграли какой-то, родители выиграли конкурс, фотосессия со звездой, типа футбола, и звездой оказался Месси, и это был Ямаль.
0: А тем самым младенцем оказался сам Ямаль.
1: Да.
0: И уже в 2026 году они встретились на финале чемпионата мира 2026 года, где, скажем так, Ямаль смог навалять. Месси.
1: Да как бы там и не сильно-то он навалял, но я не смотрел игру, скажу честно, я был занят другими веселительными вещами, но я так понимаю, что вообще кто-то может рассказать, да, плюс-минус кто-то проанализировать эту игру, потому что я так понимаю, что Аргентина не сильно-то что смогла противопоставить обороне сборной Испании, тогда как Испания-то не сильно что-то могла противопоставить, но все же получился
0: один. Своей энергией, силой, да, и
1: судя по тому, что гол произошел на последних минутах, но опять же, может, повлияла красная карточка, которая там минус один игрок был, которых как раз-таки не хватило, чтобы догнать этих сорванцов, которые там убежали.
0: Энергичных ребят, да. А Месси такой, блин, в 2027-м мог просто утопить младенца, и все было. Ну, именно такие шуточки в интернете, ну что я виноват.
1: Ну, только такие, тебе такие только попадаются. Там другие, я видел, как Ямаль купает Месси, вот такие
0: так
1: шуточки.
0: Так они уже теперь наоборот, да, теперь накачанный богатый человек будет какого-нибудь старичка потом купать в ванню, ну это уже Месси, да, то есть, чтобы зациклить вот эту вот ванночку, у кого-то мыть обязательно.
1: Ямаль проявляет максимальное уважение ко всем этим звездам, да, и к Рональду он там обнимал его и поддерживал, когда у них вся команда не поддерживала, так говорили, ну, конечно, выловили кадр. Да, и к Месси он подошел, хотя бы там аргентинцы бегали с кулаками, там что-то пытались еще выяснить.
0: Да ладно,
1: уже, как говорят, ну там был какой-то...
0: Ну, нервы, конечно, все
1: это
0: немножко...
1: по принципу не победили на поле, победим в раздевалке, да, сейчас вот это навали. Но тем не менее. Я бы посмотрел, конечно же, подожди, Аргентина...
0: На что? На раздевалку? Аргентина?
1: Аргентина, боже мой, Испания. На статистику матча, потому что...
0: Ой, а что там? Там все на стороне Испании.
1: Ну да, типа удары по воротам.
0: Да, конечно. Там, к сожалению,
1: 3-20.
0: Все стояли удары в жесткой обороне, но ничего не могли сделать.
1: Удары в створ у Аргентины 0. Как бы ты не забьешь, если ты не бьешь по воротам.
0: Если ты не пробуешь.
1: Да. Так что, ну такое.
0: Все было решено.
1: Энсо Фернандеса удаляют, и на 93-й, да, 3-й добавленный, а Торо забивает на 105-й. Я не понимаю, откуда силы там взялись на такой рывок. Я сам гол, конечно, я видел, да. Кто ему ассистировал, непонятно. Ямаль там фигурировал вообще в этой атаке. И кто смотрел игру, я не видел. Короче, да, но не сильно там Ямаль, видишь, как видишь, там другие игроки тоже есть у сборной Испании, что очень важно было. Потому что,
0: Испания была очень, не то чтобы, да, не сборная одного игрока, это факт, они все молодые, все энергичные и были готовы играть и до последнего, но они просто, на измор взяли, конечно, сборную Аргентины и...
1: Возможно. И видишь, как...
0: Загоняли старичков.
1: Да, и видишь, как получается, что у Аргентины всегда есть фактор Месси, когда Месси вдруг неожиданно делает чудо.
0: Да.
1: Но чудо не произошло, не в каждой игре.
0: Ну, слушайте, чудо не по расписанию, давайте так.
1: Да, давайте так. Поэтому все-таки важнее, когда стабильная, такая достаточно уверенная сборная. Нет, также не участвовал, это понимаешь, что Ямаль. Смотрю, передача на Уильямса записана, все. Угу. Ну, как-то Ферран Торрес забивает.
0: А кто записал?
1: Там есть кому.
0: Писарь? Там есть писарь? Там, а я не знала.
1: Там есть много
0: людей. Его купали в ванночке или нет?
1: Ну, возможно, какой-то судья или арбитр, или другой человек.
0: 19 лет назад.
1: 19 лет назад тоже купал его. Там все друг друга купали.
0: Встретились именно на этом поле.
1: Две сборные,

0: впереди на топ-радио вместе с Бэби Рекс и Дэвид Гетто и Sad Girls на 15 строчке нашей топ-20. Через полторы минуты услышим именно его.
1: Когда Sky & More говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».

0: будто бы уезжал и
1: на целую
0: сказал...
1: вечность. Уезжал на целую вечность.
0: Да, я очень сильно надеялся, что я вернусь, да. И все уже дороги будут починены. Нет, сегодня я опять ехал по непочиненной дороге. Что за неделю,
1: да,
0: сделать?
1: Подожди,
0: мне, Наталья?
1: А ты не заметил, что благодаря мы старались, да, и все остались просто на удаленке, и никто не поехал просто в центр.
0: Когда?
1: Сейчас.
0: Почему?
1: Сегодня, вчера, вообще никогда.
0: А почему?
1: Вот люди так подумали, все, хватит.
0: Как это определилось? Все,
1: потому что я смотрела по пробкам в течение дня.
0: Так.
1: Вообще никого не было в понедельник.
0: Каким пробкам?
1: Их не было, я и говорю.
0: Наталья.
1: Короче, машин в городе не было.
0: Про количество пробок за выходные собранных.
1: Причем здесь это?
0: Не знаю. Я
1: короче,
0: так хотел,
1: ни в пятницу, ни в понедельник людей нет. Давай посмотрим сейчас вообще, честно говоря.
0: Ну, есть. Тебе хочется ситуацию на дорогах что-то рассказать?
1: Давай, мы можем рассказать про ситуацию на дорогах.
0: Так, друзья, я ситуация на дорогах. Поехали. Карлеул Мнегат в сторону Венебасгатова. 10-минутное затруднение. Также движение затруднено на Вантово мосту в сторону центра. Около 5 минут движения в сторону Вантового. По Карнкансим и Лилорбас займет у тебя примерно 7 минут. Также на Брибас в сторону воздушного моста 5-минутная пробка. Густава Замгалагатова в сторону перекрестка с Брибас 10 минут. На Деглова в сторону Дегловского моста 5-минутная пробка. Также движение затруднено на Лубанас перед Сахарова 5 минут. Небольшая пробка на Круспилс около 5 минут и гранит в сторону Круспилс также 5 минут. Рассказываю ситуацию на дорогах с помощью WhatsApp 2503 7.

0: диджеями Шким. Rave Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкноты все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējušos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
4: Свежее?
5: Свежее.
4: И местное?
5: Верно.
4: Без добавок?
5: Без добавок.
4: Очень хорошо.
3: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
6: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова» в сезоне Высшей Лиги Латвии, поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
7: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов.

0: Ну, слушай, классно лето продолжается. Много событий, конечно же, всяких. И много событий еще впереди ожидается. Потому что мы только на половинке лета
1: находимся. Подожди, я думала, ты сейчас весь бюджет на свои развлечения уже потратил.
0: Нет, все, может, да, все, он уже...
1: Только
0: все.
1: Бесплатное лето теперь тебя интересует.
0: Теперь меня интересует только бесплатное лето. Но
1: мы увидим видео и фото Андрея, гуляющего вдоль реки.
0: Это да.
1: Наконец.
0: Да не, тут тоже не получается, знаешь ли. Тут я, как знаешь, в падл начал играть.
1: И
0: тут там тоже пошло.
1: Погнали. И ты свалился в эту яму.
0: Ну, не совсем пока свалился, но уже близок к краху.
1: Расскажи, а ты вообще, нанимал уже, типа, тренера?
0: Ну, я посетил парочку тренировок групповых, если ты тебя это интересует.
1: Это, конечно, это понятно.
0: Да.
1: Не-не, один из спортзалов очень известных потерял меня навсегда, потому что буквально там, по-моему, в пятницу отмечался какой-то там праздник, и, короче, непонятно, была акция, да, можно было зарегистрироваться, но при этом не платить.

0: взнос. Я такая подумала, мне все это дело подходит. Отлично, я уже все заполнила всю анкету. И в конце ты уже нажимаешь так апмакса, да?
1: Да.
0: Но перед этим тебе говорят, а вы все-таки еще должны отметить, что вы прочитали этот договор, да? Я думаю, хорошо. И там оказалось, что ты сейчас, помимо того, что ты покупаешь подписку как на год. Я такая, я же хочу попробовать месяц или там два. И такой возможности не было, Эндрю.
1: Я знаю.
0: Я такая думаю, все, ребят, тогда все.
1: Ты знаешь,
0: почему я не могу сходить в спортзал на месяц или на два?
1: Можешь. Смотри, там есть отмена подписки, да. И за нее предусмотрен штраф.
0: Да, вот я...
1: Так вот, я первым делом, что я вычислил, это да. Как быстро я могу отменить ее, чтобы этот штраф был меньше, чем я буду платить весь год.
0: И как в итоге?
1: Как выяснилось, да, я могу отменить ее вплоть до заранее, типа, если даже я за 4 месяца до конца года отменяю,
0: будешь знать,
1: то
0: что
1: все равно
0: 4...
1: я буду в плюсе.
0: Ага.
1: Ну да. Ладно, что ж.
0: Короче, слишком все хитро.
1: Это чертова математика. Конечно, хитро. Слава богу, есть чат-GPT, который быстро тебе может быстро договор прочитать и сказать о всех таких нюансах. Пользуйтесь, ребят. В следующем часе мы расскажем, как обезопасить твое жилье в плане пожар безопасности. У нас будут гости из фан-сервиса. Ну а пока что всем доброго утра, начало часа.

0: шоу.
1: В длинные летние дни всегда находится время для еще одного приключения. Просыпайся вместе с Топ-радио Морнинг Шоу и заезжай в Лидо. Сезонные блюда уже во всех ресторанах.

0: друзья, мы поговорим сегодня о пожарной безопасности и представители FN-сервис Наталья Соколова у нас в гостях.
1: Секундочку.
0: Наташ, что?
1: Сейчас, ты тут видишь провода в итоге.
0: Настроим, проверим.
1: Нас замучили. Моя тезка Наталья Соколова у нас в гостях. Наталья, здравствуйте.
2: Доброе утро.
0: Привет.
1: Как можно ближе микрофон. Вот прям вот так двигайте его сюда.
0: Да.
1: Да.
0: Здравствуйте.
1: Наталья, да, вы представитель FN-сервиса и директор по маркетингу, правильно я понимаю?
2: Именно так.
1: У вас много-много-много работы, вам нужно рассказывать и пытаться донести до людей очень важную вещь. Всегда кажется, что мы самостоятельно заботимся о своей безопасности, но, ну, знаем мы всех наших друзей, знакомых, которые нет-нет, да, как-то всем нам кажется, что всегда беда придет в какой-то чужой дом, к нам ни в коем случае не заглянет. Но, Наталья, ваша цель и твоя цель заключается в том, чтобы подготовить нас к этому для того, чтобы действительно беда прошла мимо. Правильно?
2: Именно так. И я очень надеюсь, что после сегодняшнего эфира многие воспользуются возможностью конкурса, узнают, насколько у них все пожаробезопасно.

0: новых домах, и очень надеюсь, что в пятницу вы выберете самого подходящего кандидата.
1: Ну, это, скорее, самый удачливый это будет в данном случае, потому что мы случайно выбор делаем, но быстренько расскажем еще раз про акцию, может, кто не слышал, на вашей специально отведенной для этого странице, называется Drossize.lv, ну, пишется Drossize, да, .lv, можно заполнить специальную анкету, которая проверит твое жилище или рабочее место коммерческого, да, на предмет пожаробезопасности. То есть там есть несколько ключевых вопросов, но, честно говоря, все на них, вот, типа, отвечаешь, если да, там, у тебя есть огнетушитель? Да. У тебя есть покрывал? Да, да, да. На все отвечаешь да, значит, ты пожаробезопасен, на все ответишь нет, значит, все плохо. Скажи, пожалуйста, по твоему опыту, вот что, ну, вот прямо must have обязательно на рабочем месте, ну, хоть чтобы, как бы, не сказать, что максимально, ну, вот малыми усилиями сделать себе намного безопаснее. Вот что вот первоочередное? Датчик дыма, огнетушитель, что самое вот такое вот?
0: Ну, во-первых, надо предприятие отделить от дома, да?
1: Давай отделим.
0: Да. Давай, тогда давай, отделим от дома.
1: Будем дом вообще.
2: Сейчас мы обсуждаем, да, исключительно ну,
1: квартиру,
2: дом или квартиру.
1: Квартиру, да.
0: Must have 100% дымовой датчик. И второе, конечно же, если он срабатывает, чтобы было чем тушить. И тогда уже мы смотрим на огнетушитель или это полотно специальное.
1: Разумно такое ли самому тушить, заниматься пожаротушением или вот датчик дыма и сразу просто вызывай?
0: Все зависит, когда ты заметил. Если умеешь тушить и уверен, что справишься, тогда, конечно, например, я, ну, при самом начале там пожара я однозначно потушила. Ну, потому что у меня есть знания, опыт. Если знания, опыта нету, тогда первое, что нам надо делать, это, конечно же, эвакуация и звонить в пожарную службу 112.
1: Да.
2: Хорошо, а знания и опыт? Я вот сейчас как раз на то, что тебя за эфиром спросила, ну, сколько стоит огнетушитель, ты сказала, ну, от 35 евро. О чем я подумала. Честно говоря, я вижу, у меня есть огнетушитель, но даже когда произойдет, не дай бог, какая-то ситуация, я понимаю, что я никогда им не пользовалась.
1: Где Андрей, взять опыт?
2: Ты когда-нибудь тушил что-то
1: один раз в жизни это было... мы, короче, отдыхали на озере, машина загорелась. Не о-го. Загорелась, а пошел дым из-под капота.
2: Да.
1: И я схватил... ну, это у каких-то, других людей, да, то есть они ехали, там какие-то ребята, да, у них такой повалил дым, они открывают, там уже какой-то огонь, и я схватил огнетушитель своей машины, и я такой, ну, думаю, честно говоря, ничего сложного. Просто там что-то там нажал, куда где было написано, да, и все, и пошел этот пена.
2: Вот видишь, ты как мужчина, ты, или... быстро насчет этого сообразил.
1: Да не
2: я
1: то, что...
2: Я сейчас понимаю, что мне нужно действительно, ну, купить, попробовать для того, чтобы у меня
1: есть
2: какой-то...
1: Есть пробник огнетушитель.
0: Смотри.
1: Тестовый.
0: Наталья, насколько это сложно? Тебе надо приходить к нам. У нас есть тренинги для вот именно частного сегмента. Сейчас осенью опять у нас будут.
2: Тренинги для частного сегмента?
0: Да,
2: для простых...
0: да, для простых людей. Да. Мы приглашаем, во-первых, мы рассказываем вот именно про ситуации, как подготовить, например, детей. Например, как с ними вообще общаться на тему огонь, чтобы они не играли с огнем, а именно прислушивались к инструкциям. И далее у нас есть и виртуальное обучение, что ты можешь как бы специальными очками там все пройти по сценариям разным. И есть, конечно же, настоящий тренинг с настоящими огнетушителями, настоящим огнем. И это все проходит в контролированной атмосфере.
2: И ты прям сталкиваешься с огнем, и, может, настоящий огонь будешь тушить на ваших
0: тренингах? Да, да.
2: Это... О, а сколько стоят такие тренинги?
1: Я знал, я ждал.

0: куда, вот, например, у Гунсдрошиба, где регистрироваться?
1: Чтобы в этот
0: Апмацибас, все, нашел. Вот, есть Апмацибас, ого, какой спектр всего.
1: Ну, это Апмацибас, но то, что касается вот этого частного сегмента, там надо будет зайти, где у нас E-Vehicles, и там есть специально Гунсдрошибс мастер-классы.
0: О, все, понял, есть E-Vehicles. Так, а вы еще и торгуете, я так смотрю, различными системами безопасности, правильно?
1: Верно.
0: Мы об этом поговорим обязательно чуть-чуть попозже. Так, и что ж, ребят, о пожарной безопасности важно, потому что статистика неутешительная с каждым годом. Почему-то
2: про статистику мы тоже поговорим
0: да, и она ухудшается, и очень неприятная. И это, к сожалению, то, что нас обычно, ну, не касается, мы потом слышим где-то со стороны, что вот, что-то произошло, ты начинаешь думать, ну... Так как это же...
2: Это где-то это
0: да.
2: у кого-то. Но это меня же это никогда не коснется.
0: Да, но вы же понимаем мы все, да, что это, в принципе, это не так, что кто-то будет на опыте. Это происходит, когда это уже происходит, тогда уже поздно. Поэтому такие базы, как датчик дыма и... Ну, датчик дыма, огнетушитель, это самое, да, важное, я так понимаю, чтобы было.
2: Это самый минимальный комплект.
1: Самый минимальный датчик дыма. Потому что, я не знаю, обсуждали ли вы это, но когда мы спим... Мы только слышим, только наши уши еще как бы реагируют.
0: Мы можем не почувствовать отсутствие кислорода, мы можем не заметить. Да,
1: да? Да, нос, к сожалению, не функционирует так, как он должен.
0: Да. Попозже еще расскажем побольше информации об этом после небольшой паузы. Еще немного музыки нас ждет впереди. Всем доброе утро, оставайся, Топ Радио.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Пусть лето будет разным. Вкусная остановка всегда найдется в Лидо. Попробуй куриный окорочок на гриле в маринаде чили и лайма. Оцени салат из брокколини с соусом из черной смородины. А для летнего настроения выбери десерт из черной смородины с йогуртовым соусом. И, конечно, для любителей теплой классики крем-суп из брокколи и цветной капусты. Лидо. За то, что настоящее.
2: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на косметику «Фармацерис» для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни «Фармацерис» для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. «Апотека».
3: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Бурлицимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Бурлицимс АБЦ.
4: Savus stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor nelielu īpašumu iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
5: Цена лом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах, мебели для дома и сада, матрасах, домашнем текстиле и многом другом. Покупай также на Юск.ЛВ.
6: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www. Ticketshop LV и www. Ready Fest LV.
7: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба Высшей Лиги Латвии «Супернова». В сезоне Высшей Лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

0: течение этой недели проходит у нас конкурс на волнах Топ-Радио и акция в компании Фэн-сервис, где ты можешь проверить свою безопасность, точнее, пожаробезопасность на сайте drosh6.lv.
1: Своей квартиры, своего частного дома, либо даже предприятия.
0: Да, на сайте drosh6.lv. В связи с этим у нас в гостях Наталья Соколова, представитель компании Фэн-сервис, и мы выясняем много интересных вещей, связанных с пожаробезопасностью, что мы далеко не все знаем и не все умеем пользоваться определенными вещами, но статистика нам подсказывает, что эти случаи, которые еще становятся все чаще и чаще. Вот, кстати, насчет статистики.
1: Да, Наташа, заговорили. Расскажу, как обстоят у нас дела с пожарами в нашей стране?
2: Ну, я бы сказала, что не так радостно, как хотелось бы. В прошлом году у нас было больше 5000 пожаров. И вот в частных домах, в квартирах было свыше 1500 пожаров. Это много. Зафиксировано.
0: То есть, есть, ну, я так понимаю, что пожар пожару рознь. Есть пожар, в котором прям сгорело все, есть пожар, который только загорелся, и с ним успели справиться. Или это...
1: Наверное, это в статистику вообще не входит. То есть, если вдруг неожиданно...
0: Ну, то есть, когда вызывается пожарная, это уже входит в статистику,
2: это,
0: да?
2: Это входит в статистику. Не входит в статистику, если ты сам справился и не проинформировал пожарную службу.
0: Так. То есть, это значит, еще какие-то случаи, наверняка, которые справились. Но как правило, пожарные... А сколько из этих вот случаев, когда прямо исход был так, что сгорело абсолютно все, или нет такой статистики? Просто вот загорелось, это уже и вызвали пожарную, это уже попало в статистику, да?
2: Это попало в статистику. Я думаю, что пожарная служба, наверное, есть более тщательная статистика. Ну и на конференциях, на семинарах они делятся. Наверное, на разных тренингах они этой информацией делятся. То, что, конечно же, вот эти медиа, в том числе ТВ-3 группы, тоже очень часто приезжают на место событий и делятся информацией. Да, но год у нас вообще начался очень трагично. Я думаю, что трагедия в Крусткалне, Баускас, улица там, я думаю, что многих заставило задуматься, не только страховать, а также думать о различных датчиках, не только о датчиках.

0: Причем на улице Крузвелл, насколько я понимаю, это прямо был очень новый дом.
1: Да, это был новый дом.
0: То есть это, ну, это новостройки, да, то есть часто все опять-таки думают о том, что пожары происходят в каких-то, не знаю, деревянных старых домах. И,
2: со старой проводкой.
0: Да, со старой проводкой, где у них какие-то местные проблемы, да, никогда это не коснется новостроек, у которых все в порядке. Но, насколько я понимаю, в Крузвелл там тоже все это произошло из-за свечки, да. То есть давайте поговорим, может быть, про эти причины этих возгораний и существует ли какая-то тоже статистика, ну, как не как ужасно, значит, может быть, какой-то топ причин пожаров.
1: Ну, самая топ-причина – это невнимательное отношение с открытым огнем. Mm-hmm. Например, оставленное там, мы, если что-то готовим, тогда мы уходим там, в магазин, не знаю, к соседу, и это начинает гореть.
0: То есть плита.
1: Плита, mm-hmm. то есть плита. Mm-hmm. Далее, конечно же, это свечи, когда ближе к праздникам, когда у нас Рождество, Адвент, да, тогда почему-то люди уходят, оставляют эти свечи, даже загорают, зажигают свечки на елке, и оставляет это все. И, конечно же, уже когда, например, эта елка сухая, тогда там, чтобы что-то загорелось, вообще надо там, не знаю...
0: Буквально пару секунд.
1: Это все очень быстро распространяется. Тогда электропроводка очень часто, примерно 30% случаев от всех пожаров это перегруженная, неисправленная электропроводка. Uh-huh. Очень много домов же построено уже очень много лет назад. Uh-huh. Не вся электропроводка проверяется, не все учитывают, что мы все загружаем новой техникой, да, это же все оставляет эффект.
0: Все
1: ну,
0: больше и больше.
1: Техники, да, количество uh-huh. техники, да. Тогда многие пользуются уже испорченной электротехникой, например, там ты видишь, что у тебя провода попорчены, например, не знаю, там у тебя есть какие-то питомцы дома, mm-hmm. они начинают грызть провода, тебе кажется, что это все исправно, этим можно пользоваться, оказывается, нет, mm-hmm. что не пожаробезопасно. Что у нас далее? Ну, где частные дома, там очень часто бывают пожары из-за непрочищенных дымоходов, да, вот эта вся отоплительная система. То есть другим кажется, что раз поставил, все, тогда мне не надо об этом mm-hmm. заботиться, а об этом надо заботиться. Раз в году обязательно надо.
2: А как дымоход? Это же, ну, дым не проходит, допустим. Ну, так...
1: ну там, получается, из-за золы, она, когда мы топим, тогда, конечно же, там не все прогорает, и потом это скапливается, и при высокой, например, температуре там может все загореться. И...
2: Зола?
1: Да, зола, которая собирается в дымоходах.
2: И, ну, ясно.
1: И немаленькое количество, например, зимой, если там просмотреть эту
2: когда
1: статистику.
2: Когда отопительный сезон, да, наверное.
1: Да, это в отопительном сезоне очень часто пожары, да. Но если посмотреть там сезональность, тогда, конечно же, в отоплительном сезоне больше всех пожаров происходит.
0: То есть с осени, да?
1: С осени до весны.
2: Ну, там когда уже калориферы, кто-то погорелся, у кого-то, может быть, печка есть дома домашняя, да. Или камин, да, и ты где-то неаккуратен с огнем. То есть там вообще сам Бог велел. Хорошо. Я напомню, кстати, если, друзья, у нас появляются вопросы, то 25037 наш WhatsApp, можно что-то спросить по поводу пожарной безопасности. Я спрошу про автомобильные тогда случаи, ведь там тоже есть статистика, она тоже не очень, да?
1: Ну да, там тоже не очень. В прошлом году было больше, свыше 500 случаев, когда загорались машины. Я думаю, что каждую неделю мы видим случаи, когда машины загораются. Загораются тоже новые машины, то есть из-за электропроводки. То есть не надо только, чтобы случилась авария.
0: Не стоит, да, думать о том, что да, я тоже как-то думала, что исключительно во время какой-то аварии. Совершенно вот так, я двигаюсь.
2: Я слышал случаи, когда просто автомобиль просто ехал и просто загорелся. Ну, то есть дым пошел, мне товарищ рассказал, у него сгорел автомобиль. Он говорит, просто еду, у него начинает дым валить, он останавливается, говорит, успел что-то быстро забрать, какую-то личные вещи, да, там то, что было, и просто стоял, смотрел, как автомобиль сгорает. Его тушишь, а ему все равно, потому что там, mm-hmm. если горит проводка, она горит. А электромобили сейчас еще хуже. Я так понимаю, да, если загорается батарея, то там уже вообще ничего не становится. Процесс. Только это же химическая реакция, правильно? И там ее туши, не туши, она происходит.
1: Ну, про электромобили это верно, да. Очень сложно потушить, если загорается аккумулятор. Но то, что я не хотела бы пугать слушателей, что электромобили это все плохо. Нет, не плохо. Статистики нету, что там каждый второй электромобиль это что-то опасное. Скорее всего, да, просто надо понимать, что если горит электроавтомобиль, там совсем другие температуры, там совсем, ну, очень быстро надо реагировать. Вообще, при случае пожара надо быстро реагировать. Надо знать, что делать.
0: Вот я и хотела сказать, и именно про то, что ты должен понимать, и ты должен не бояться совершать эти действия. То есть у тебя в голове должен быть какой-то план. То есть я сейчас понимаю, что если бы у меня загорелась машина,

0: я бы просто бы вышла, хорошо, если бы я взяла с собой телефон, да, ну, то есть, ну, я ну, это, исключительно уже, вызывала бы все службы.
1: Ты сделала бы все правильно, на самом деле.
2: Да, Наташа, да? ты сделала это бы уже... все правильно. Останавливаемся, эвакуация пассажиров все, которые находятся. Самое главное – жизнь человека. Это самое-самое. И, конечно же, если есть возможность ограничить, чтобы там остальные, например, участники дороги, ну, не пострадали от этого.
0: Ну, я сейчас начала думать, вообще, есть ли у меня огнетушитель в машине, наверное, он должен быть, но я совершенно не знаю даже, где он. Ну, то есть, скорее всего, в багажнике, где запаска.
2: Скорее всего.
0: Я сейчас, понимаешь, что я закончу наш диалог, и я обязательно отправлюсь и посмотрю, где, потому что я про это даже не думала.
2: Наташа, я еще больше тебе скажу, огнетушитель надо регулярно проверять.
0: Еще и проверять.
1: У него срок годности есть.
0: Вот это
2: у него есть срок годности, и раз в году это... Почти у всех производителей они указывают, что надо раз в год проверять их.
0: Хорошо, а срок годности огнетушителя обычно так средний? На сколько лет он рассчитан?
2: Ну, что в принципе, если ты все проверяешь, если ты там, не знаю, не пользуешься вместо топора или там, тогда он может прослужить очень долго.
0: Да, ну примерно.
2: Ну, я знаю, есть огнетушители, которые прослужат 10, 15, 20 лет. Но главное их проверять, чтобы там...
0: Что с ними все в порядке. А как можете проверить, все, он у меня, с ним все хорошо?
2: Ну, такие первые визуальные проверку ты можешь сделать сама. Если у тебя есть, да, такой манометр, тогда ты смотришь, где стрелочка. Если она в зеленом диапазоне, тогда это, ну, уже...
1: Это такое, давление внутри
2: это
1: него,
2: давление
1: да?
2: внутри его. Это может указывать, что с ним все в порядке. Но такую контрольную проверку, например, что с ним технически все в порядке, это делают сертифицированный сервис, например, FM-сервис. Но не только мы одни, но, в принципе, надо обращаться к профессионалам, потому что давление вот в огнетушителе, оно очень высокое, и не надо стараться самому что-то открыть, проверить, там узнать. Это не тот случай.
0: Я хочу обязательно... Нет, я просто, я, во-первых, я проверю, где у меня в машине он. Во-вторых, я однозначно должна попробовать воспользоваться огнетушителем. Я никогда не пользовался, я вообще не представляю, как он работает.
1: Ну вот я смотрю домашний огнетушитель, сейчас. Начиная вот сколько тут, 18 евро он стоит, не так дорого.
0: Ну слушай, от 18 евро для того, чтобы хотя бы один раз попробовать и понять, как это работает,
1: а я сейчас
0: мне кажется,
1: понимаю,
0: что не те деньги.
1: А мне кажется, что у меня у каждого дома должен быть, ну просто хотя бы вот этот, он небольшой, компактный, но где-то должен стоять, лежать на каком-то месте домашний огнетушитель. По-моему, это вещь нужная, не?
0: Да. Пожалуйста, нам тут сказали, пару лет назад у меня сгорел автомобиль, 4 минуты и все.
1: 4 минуты, да, так и есть.
0: 4 минуты, он говорит, сам не успел вообще понять, что происходит.
2: Ну, то же самое происходит, если мы возвращаемся к домам, например, чтобы температура и сам пожар развился, 2-3 минуты, это уже изгорает очень много. То есть уже если ты увидел, что там все горит, это очень высокая температура, и там действительно только эвакуация и звонить в службу пожарной безопасности.
1: Несколько сообщений, которые прилетели от наших слушателей. Был на семинаре безопасности в Бельгии, в один момент меня там заинтересовал, когда есть замыкание проводки в розетке, ой, мне все пропало, или самой розетки, то она безопасно тухнет в 60%, 5% случаев. И если розетка находится за мебелью, модульной или мягкой шторме, или просто заваленной вещами, бардаком, то это 100% пожар. После семинара начал на это обращать внимание. И статистика неутешительна. Розетки в труднодоступных местах...
0: Так, я ничего не поняла. Сейчас, подожди, Андрей, объясни,
1: пожалуйста. Короче, если розетка, просто сама розетка, да, загорелась...
0: Находится за диваном.
1: Смотри, если сама розетка загорелась, да, то она загорелась и потухла в 65... То есть один из двух раз. Возможно, она сама потухнет, ну там замыкание произойдет, пробки выбьет, и она немножечко там прогорит. Но если рядышком стоит диван, который от нее загорится, то это 100% пожар. Или завалено вещами, или стоит за шкафом и так далее, и так далее. В труднодоступных местах, где рядом находится что-то, что может загореться. Поэтому обращайте внимание, можете найти тоже факторы. Ну так, если уж... Мы эту тему затронули. И еще одно сообщение. Привет, сработали страховка, если не сделана проверка электросистемы или возгорания из-за проводки. Я не знаю, к тебе ли, Наталья, этот вопрос?
0: Потому что страховая немножко
1: тебе,
0: другая уже.
2: Да, но я из опыта. Мы очень тесно сотрудничаем с страховыми компаниями, и я им всегда задаю этот вопрос, что происходит, если вдруг, например, кто-то не выполнил требования пожарной безопасности, то они смотрят. Да? То есть полисы есть разные, и политика страховых компаний очень разная. Есть, которые могут сократить компенсацию, ну, не выплатить в 100% размере. Есть компании, которые могут вообще отказать. Если там причина, например, ты злоумышленно, например, что-то поджег, и у тебя случился вот этот пожар. Но страховые компании вообще стараются все-таки поддерживать своих клиентов.

0: клиентов. И, конечно же, даже если загорелась электропроводка, это могут быть очень разные причины. Да? То есть, например, я знаю, что недавно был тоже случай, из-за грозы загорелся дом. Да? То есть молния попала в дом и начался пожар. То есть, и даже если там не проверена, например, электропроводка, это не причина, почему начался пожар.
1: Молния, да.
0: Да, и поэтому мне кажется, что в Латвии мы действительно можем гордиться. У нас хорошие компании, которые действительно поддерживают своих клиентов
1: в трудную ситуацию.
2: Угу. Одна из них — это ваша компания, которая делает, помимо того, что предлагает пожарную безопасность, дает возможность нам проверить ее на сайте droshes.lv. Проводит такие акции, как на этой неделе на Топ-радио совместно, да, где мы предлагаем проверить свою безопасность на сайте droshes.lv. И когда ты заполняешь анкету, ну, то есть, там, чтобы проверить, надо заполнить анкету.
1: Ты видишь определенную рекомендацию. У меня, пожалуйста, тут обязательно, я указала, да, у меня нету никакого газового детектора. И я сейчас посмотрела, они вообще стоят, цена вопроса от 15 евро. Да. Да? То есть это никакие не сумасшедшие деньги, это все очень адекватно, и в итоге это может спасти вам жизнь, потому что, хорошо, да, мы всегда думаем, что мы не станем причиной пожара, но причиной пожара могут стать наши соседи, либо те люди, которые живут с нами в одном подъезде.
2: Проходя проверку на droshes.lv, ты автоматически становишься участником нашего розыгрыша. Мы каждый день разыгрываем датчик дыма и огнетушитель для наших слушателей. Дмитрий сегодня уже получил.
1: Будет узнать, куда Дима его будет, где он будет его...
2: Обязательно, да.
1: Куда он поставит, понимаешь? Дома, либо все-таки в машине.
2: В машине ты не поставишь датчик дыма. Это для домашнего использования, да. И в конце недели мы еще разыграем систему безопасности Ajax за стоимостью 450 евро. Так что заходи, регистрируйся. Помимо того, что получишь рекомендации от FN Service по поводу твоей пожаробезопасности, твоего дома или работы, или еще чего-то, да? Дом и рабочее место, да, я так понимаю?
0: И
2: частный дом, квартира или рабочий. Да, помимо этого, ты еще участвуешь в нашем конкурсе на Топ-радио. Наталья, есть ли еще что ты хотела бы добавить ко всему вышесказанному сегодня?
0: Да, я хотела про Ajax сказать, что та система, которую получит один счастливчик, там будут приходить смс-ки тебе на телефон, то есть она такая как бы
2: умная. Если датчик дыма срабатывает, то тебе приходит смс-ка, да?
0: Да, да, но не только там, это не только система будет пожарной безопасности, там вообще...
2: Сигнализация.
0: Сигнализация.
2: Да.
0: Соответственно, очень удобно, если, например, двери открываются, там окно открывается, ты получишь сообщение.
2: Да. Пользуйтесь. Во-первых, фэн-сервис предлагает и не только проверку твоей пожарной безопасности, и все услуги пожаробезопасности, но также и курсы, о которых мы тут рассказывали. Заходи на сайт FN-сервис тоже, да? Там все есть.
0: Все есть. Звоните, приходите в гости, поможем.
2: Да. Спасибо большое за... было важно, наверное, многим. Надеюсь, что кому-то что-то подсказали, и пожарная безопасность все-таки, да, такая вещь, которая тебя, ее нужно предварительно, заранее это все об этом позаботиться, потому что постфактум это уже не работает. Спасибо тебе большое.
0: Спасибо большое. Всем

0: и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky and More. Sky and More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Sezons preču izpārdošana. Sport.

разнообразие ситуации на дорогах и пробки в столице. Начнем с них. Это Карли Улманегату, сторона Ведьмосгатова. На путепроводе 10-минутная пробка, да и до путепровода тоже там ремонтная работа. Здесь асфальта нет, ремонтируют. Немножко все снижают скорость, что неудивительно. 5-минутная пробка на Вандовом. Также движение затруднено на Карли, на Круспилс. 10-минутная пробка. Гранита в сторону Круспилс около 5 минут. Небольшая пробка сейчас на Лубанос перед Сахарова около 5 минут. Наверное, из таких серьезных затруднений все. На Грауду произошла авария после железнодорожного переезда в сторону Ведьмосгатова. Предупреждают наши радиослушатели, движение не затрудняют, но автомобили там стоят, немножечко закрывают дорогу. Будьте внимательны, пожалуйста, и сообщайте дорожную информацию с помощью WhatsApp 25037.

которых прям хочется сделать погромче. Большой хит этого лета от Hugel, Moving to the Sun. И солнце появилось сразу же, вот так. А Боб Синклар и Кайза, I Can't Wait, это то, что мы, чем мы продолжим в музыкальном плане далее. Наше утро на Топ Радио.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 eiro. Ar mans Rimi karti saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 eiro. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
2: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Ога, 1 килограмм, 3 вида, евро 59. Макароны спагетти, только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: О погоде в этот вторник, 21 июля, в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха днем составит от 16.

Добрый день, друзья. Наверное, все-таки уже день. Поскольку утро было распечатано, сейчас 10 часов и 4 минуты, а это значит, что мы находимся в Twilight Zone. Всяко лучше, чем вчера вечером, согласен?

Я, например, до сих пор под впечатлением, и признаюсь вам честно, сейчас, поскольку, во-первых, не забывайте, Рузанна в отпуске, да, так что это не Рузанна, друзья, я скажу некую деликатную вещь в Рузанином эфире, не знаю, как она к этому отнесется. Готовы? Я веду для вас эфир в еще не высохшем исподнем.

0: Тони Фадера, Feel Again. Есть повод оставаться с нами навсегда. Это ТОП Радио.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 мл только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
2: Zemgale aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnīcas.lv.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr garts, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. No 21. līdz 27. jūlijam. Mellenes spainītī. Well done. 400 gramu. 3,99 €. Maltā kafija. Merild in cup. 500 gramu. 5,99 €. Krējuma saldējums Tio. Šokolādes vai vaniļas. 2,75 gramu vienības par vienas cenu. 99 €. Maksima.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.
5: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии Supernova. В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
6: I speak. Нервы. Noise MC. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы.
7: Все, что я помню.
6: Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.

вчера был дождь, сегодня, говорят, тоже дождь будет, так что я вот вспомнил, как пару месяцев назад была такая безосадочная погода, и я ругался на пыль. Вчера на дождик. И, знаете, я обхожу лавочки, потому что они заставляют ругать прохожих, делить на две когорты женщин с низкой социальной ответственностью и этих незаконных клиентов аптек. Вы понимаете, о чем я говорю? Лавочки виноваты во всем. А наркоманы тут вообще ни при чем. Да, да, мы с вами, друзья, взрослеем, стареем. Вот очередной чемпионат мира к концу закончился, к концу подошел. И это тоже некоторым образом подводит черту в зависимости от того, какой это чемпионат мира в вашей жизни. Но в целом, да, конечно, моложе не становимся. И вот я уже обратил внимание, иногда даже подмывает вынести мусор, пойти в кашне. Как в песне у Розенбаума. Такие моменты радуют, что мусор выносить идешь в кашне, а не в кашпо. Да, а еще я читал про игры, которые играют люди, такая книга, и там с самого начала делят всех на взрослых, на детей и на родителей. Я не знаю, чем заканчивается повествование, поскольку далеко в этой книге я не зашел. Вы, наверное, обратили внимание, я много книг сразу читаю. И, возможно, у вас родится подозрение. А когда я вообще хоть какую-нибудь книгу до конца дочитаю? Возможно, никогда, друзья, потому что я читатель с низкой социальной ответственностью.

традиционный топ сегодня посвящается моим покупкам. Дело в том, что... Короткое вступление. Дело в том, что если ты работаешь ведущим, то лето у тебя определенно денежная нота. И вот, значит, ты работаешь. Считаешь кэш. И, ну, конечно, долги раздаешь первым делом. Остается гораздо меньше, чем даже скептик бы ожидал. Да, да. Надо больше зарабатывать. Поэтому в начале сегодняшнего топ-3 на топ-радио я хочу пожелать вам всем больше зарабатывать, друзья. Ну и, конечно, в этот момент просыпается внутри консумер, просыпается внутри такое «хочу-хочу», «хочу-хотелки». И сейчас будут три консумерских выкрутаса. Да, да, да. Вместо бесконечных Джорданов, плоек, вместо моторов всевозможных с рулями, колесами, вот этих вот всех. Третье место. Термос, друзья. Термос – это удивительная покупочка по соотношению цена-качество. Просто вот если вечером нечего делать, берешь термос, идешь в парк, у тебя много, действительно много кофе с собой, экономишь деньги, а какой он все-таки красивый, какой он все-таки железный, друзья, да. На втором месте Novation Launchpad Pro MK3. Делайте с этой информацией что хотите, я просто должен был это проговорить. Ну и первое место – это было подписка на хороший телевизионный пакет для того, чтобы весь месяц смотреть футбик. Что там дальше будет, пока что продолжу за него платить, но это еще, вот пока деньги остаются. Потом будем смотреть. Это был топ-3 на топ-радио. Спасибо.

0: многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ. New entry.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ-радио о погоде в этот вторник. 21 июля в Латвии ожидается облачная погода. На всей территории страны пройдут дожди, местами ожидаются грозы. Температура воздуха 16-20 выше 0. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

0: Gribēja vien pāris lietas? Sanāca kā Rimi. Līdz 27. jūlijam. Salātu siers Rimi 500 grami 3,19 €. Armands Rimi karti. Saldēti kartupeļi frī Rimi 1 kilograms 2,39 €. Sulām un nektāriem Rimi noteiktiem veidiem. 1 litrs 30% atlaide. Rimi.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

Вы знаете, хочу обсудить с вами одну новость. Дело в том, что это будет новость, связанная с технологиями, и не только. Сейчас расскажу. Итак, вот суть. Tesla выпускает беговел под названием Balance Bike. Tesla за $225. Как вам такое? Единственный нюанс — это беговел. Что такое беговел? Сейчас расскажу. Дети в возрасте от 2 до 5 лет с его помощью смогут научиться управлять двухколесным транспортом. Если у вас есть дети, и если им от 2 до 5, то, скорее всего, и беговел у вас тоже есть. Сколько он стоит, вы в курсе? Беговел оснащен, внимание, магниевой рамой, регулируемым сиденьем, 5 уровней высоты, и надпись Tesla сбоку, а также логотип в форме буквы Т спереди. Новостные агентства, они прямо подчеркивают и логотип, и то, как с его помощью ваш молодой беговелосипедист сможет форсить среди условных девчонок. Да, то есть, представляете, вот паренечек. Вот он к песочнице подъезжает, глушит беговел жестом ноги по земле и такой: «У меня автопилот пока в бета-версии. Зовите маму!» «Зовите маму, говорю!» По цене этого беговела, я думаю, можно купить 3 обычных детских велосипеда, еще самокат, еще останется на детского психолога обязательно. Тот ему понадобится, когда станет ясно, что... Когда выяснится, что до настоящей Теслы еще копить и копить. Потому что в детстве-то у тебя был беговел Тесла, значит, у тебя потом должен быть и самокат Тесла. Осталось его только выпустить.

Сегодня еще только 21 июля. Друзья, сегодня еще только все начинается. Еще большая часть рабочей недели впереди, так и знаете. Да, только вторник. Вторник, который многие называют самым рабочим из всех дней между понедельником и пятницей. Потом уже будет совершенно другая рамочка в голове, как, впрочем, и всегда. Мы в мимолетном мгновении с вами и очередной час запаковываем, потихонечку отправляем историю. Хочется сказать всем большое спасибо и пожелать удачного, продуктивного вторника. Но если душа совсем не лежит тому, чтобы работать, хотя бы заставь другого за тебя сделать работу. Сегодня он двойную порцию работы возьмет на себя, завтра ты. Ну или послезавтра. Ну или забудется, не знаю. В общем, вторник, как он есть.

0: В Латвии 11 утра.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

радио, 11 часов и 5 минут. Не знаю, как там у других, а у нас новый час. И потихонечку начинаем думать про обедню, верно? Потому что рабочий день уже распечатан, и я бы даже назвал его разблокированным. Все, какие-то дела уже сделаны. По крайней мере, тело бренное твое в офис явилось, и уже, слава богу. Настало время подумать о действительно важных вещах. Вот о чем я думаю сейчас. Это, конечно, обед, потому что...

что когда позавтракаешь, начинает работать таймер, друзья. Таймер до следующего приема пищи. У вас бывало такое, что едешь на отдых и солнышком присыщаешься уже где-то, ну, уже где-то день третий или четвертый, ты уже назагорался. Что касается ночных у тех в отелях, я имею в виду всевозможные там дискотеки, концерты, а не то, что вы подумали. Вот. Или all-inclusive, другие прелести. Это, конечно, здорово, но таймер между завтраком и обедом, ну, сколько бы раз ты не ездил, но точно он работает. Поэтому прямо сейчас я предлагаю подумать про меню, вне зависимости от того, где вы нас слушаете. Возможно, вы в отеле, а может быть, у вас рабочая смена в самом разгаре. Так или иначе, пожалуйста, сделайте выбор заранее. Чем сегодня будете себя баловать? Хлебом и тушенкой, а может, сочным рибаем и желтой черешней. А может быть, жареной картошкой и жижей от салата. Это тоже диета, друзья. Это тоже очень богатая пища. Салат. Салатом, на самом деле, может быть, что угодно. Даже ты иногда. Да, да, да. Давайте не отрицать очевидного. Ну и, конечно, плов на баранине и вяленый лещ. Надеюсь, аппетит потихонечку начинает у вас просыпаться.

0: Еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уго, 1 килограмм, 3 вида, евро 59. Макароны спагетти, только 55 центов. Зэм-Зэм цены в Мего.
1: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсава. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Радиофест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.radiofest.lv.
2: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
3: Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70%. Optio Optika.
4: Akcija līdz 9. augustam.
5: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādēji. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
6: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буля Цимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор зарядной устройство.

0: продуманным идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде, друзья. В этот вторник, 21 июля, в Латвии облачная погода. Дожди, местами грозы, как вчера. Температура воздуха 16-20, ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

Нет, друзья, это не вторник, это бесповоротник. Это вторничная неповторимость. Это вторник-турник в твоем подъем с переворотником. Но вообще мешки ворочать я не особо умею, поэтому хочу рассказать вам историю в продолжении нашего сегодняшнего эфира. Вам обязательно пригодится эта информация, друзья, обязательно пригодится. Просто вы пока не можете примерить на перспективные какие-то метрики, но на то они и перспективные. Никогда не знаешь. В общем, я не уверен, что вы готовы, но... Дело в том, что жабы на разных языках квакают по-разному. И если вы, например, возьмете болгарскую жабу, то она скажет вам «кваква». А голландская квакает «квок». А бенгальские жабы говорят «мок-мок». Но не только так. У них очень разнообразная фауна. И жабы в Бенгалии говорят еще «кот-кот» и «ган-р-ган». Делать, я повторяю, делайте с этой информацией что хотите. Американский диалект давно вам знаком. Рыбит, они говорят рыбит. Вот, а в 97-м году, когда мы играли в футбол во дворе, мой товарищ гол забил и начал скакать по полю, словно жаба. И вот прошли годы. Сколько там прошло? Почти 20 лет прошло, представляете? Почти 30... Ой-ой-ой-ой! Он все еще, вы знаете, он все еще жаба, а с годами стал похож на нее, ну, еще и внешне, вот. Пожалуйста, перестаньте это слушать, займитесь уже делами.

0: tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkarte Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
1: Когда SkyNmore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNmore. SkyNmore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Надо солнышком наслаждаться, и сегодня оно у нас не бесконечное. Лето уже перевалило за свой экватор, вот уже и футбольный турнир подошел к концу. А вы знаете, как это происходит? В этом году была зимняя Олимпиада и мировое первенство по футболу. Следующим летом будет какой-то другой спортивный хайлайт, не знаю, он тоже станет таким своеобразным водоразделом. И это чем-то напоминает поездку в детстве в лагерь. Помните? Вы ездили в лагерь, может быть, вы сейчас в летнем лагере находитесь, а может быть, ваша смена уже подошла к концу. Не знаю, как в вашем детстве, а в моем летний лагерь приходился вот прям... Он начинался в первой половине лет, а заканчивался во второй. Ну или даже если не во второй, то это все равно был такой эмоциональный акцент, после которого лето уже начинало по наклонной катиться. Я так понимаю, что у многих в жизни, может быть и не у многих, но тем не менее, лето прямо сейчас заставляет ртом хватать воздух. Солнечные лучи становятся еще более драгоценными, потому что, ну, лето уже начинает потихонечку по наклону. Но я вам об этом не говорил. Мне хочется, чтобы у вас было хорошее настроение. Так вот, просто не забывайте о том, что у каждого времени года есть свои прелести. И вот если сейчас мы пребываем с вами в состоянии постфактума футбольного, да, все обсудили финал, все посмотрели, что после финального свистка еще драка была. Многие во время финала перепутали Мэтта Дэймона и Брэда Питта, когда их показывали его на трибунах. Одиссея показали, да? А он с возрастом очень становится похож на своего товарища. Вот, так что все течет, все меняется. Осенью будут обязательно новые хайлайты. А пока что обязательно посмотрите кино у Криса Нолана, новый фильм. И я думаю, что совсем скоро весь мир будет обсуждать его. Пока что еще только премьера, все вроде в восторге. Но хайп устроен таким образом, что сначала все хвалят, потом начнут поругивать, потом выяснится, что Крис Нолан шарлатан проклятый, а со временем станет понятно, что он все-таки хороший парень. Как там называется его следующий фильм?

После паузы нас ожидает Леонид Руденко. Дача! Memory. Вспомни Wise Eski. X the Base.

0: Summer. Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается. Поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Сезон спречи с Бардушина. Спортлайн.

0: Kad pirmo reizi sāc ko jaunu, ir daudz nezināmā. Bet tavi pirmie soļi vieglāki, ja ir uz ko paļauties. Kopā katrā tavā pirmo reizi Svedbank.
1: Когда эксперты Aerofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
2: Свежее?
3: Свежее.
2: И местное?
3: Верно.
2: Без добавок?
3: Без добавок.
2: Очень хорошо.
1: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Aerofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
4: Утро начинается не с кофе, а с них.
5: Ты?

0: Короче, он не отдался публике, понимаешь?
1: Не заслужил он
0: твоих. Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
1: Был наказан за это,
0: да? Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.

Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.

предупреждают, ребят, что сейчас, если у вас осадков нету, то, скорее всего, они случатся в районе где-то часов двух. То есть время еще пока что наслаждаемся, а потом уже зонты к бою. Но, знаете, обычный летний вторник — это когда собираешься, берешь с собой вещей, берешь с собой камеру, например, собаку, и поехали. Поехали на вокзал. Вот, это же вторник, и ты думаешь, что мало народу, но народу очень много. Вот, вы приезжаете куда-нибудь за город, не обязательно в Юрмалу, куда-нибудь в какую-нибудь сельскую местность, там идете в сельский паб, там берете запас чебуреков, обязательно салатик какой-нибудь, аккуратненько дорогу перешли, и вот вы уже на пляже. Визуализируйте, пожалуйста. Очень жарко, надо найти место в теньке, потому что вам эту шкуру носить еще 50 лет, так что, пожалуйста, позаботьтесь. У вас сменная вряд ли найдется в ближайшее время. Вот, значит, пошли мочить ножки. Да, все, вода. Собака очень боится на берегу, она в воду лишний раз не лезет. Хочет спасти. Все-таки плывет спасать, не может остановиться. Устала плавать, вот, значит, с друзьями закапываем кого-нибудь в песок. Может быть, вас закапывают, почему бы и нет, жребий. Вот, очень красивый вид. Немножечко проводим время, гномим всячески, да. И вот уже едем обратно на вокзал, играем в PSP, в Тони Хоука, все как мы любим, чипсы, еще немного. Снимаем крутые киношные кадры. Ну и все, устали. Очень классный был день, да? Вот мы с вами его прожили. А в целом, если вам удалось успешно визуализировать, поздравляю и добро пожаловать обратно в реальность. Скоро будет дождь.

0: Латвии полдень.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Заправдя One with the Wolves. Это манифест обретения внутренней силы, независимости и стойкости после пережитых трудностей. Ну что ж, самую главную трудность недели мы с вами уже оставили позади. Это понедельник, и как сказал Никита Матвеев, у нас вторник самый трудовой, самый плодотворный, я подозреваю, рабочий день. Начинаем его вместе с Топрадио.
1: Хит за хитом.
2: С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топрадио.
0: Топ-радио и мировыми диджеями. На этот раз у нас ATB, Believe in Me, хит за хитом. 21 июля, хотелось бы сказать июня.

новая песня от норвежца Кайго «Take Me Back» вместе с вокалистом Макс Макноун, американский автор-исполнитель. Начал свою карьеру в 23-м году и вот уже работает с суперзвездой Кайго. Time. Послушаем композицию, но это не группа Aqua. Кстати, надо ее тоже будет послушать сегодня, вспомнить замечательный трек. В эфире у нас Cats on Bricks, немецкий электронный проект, известный своим энергичным дэнс и EDM звуком, релизами. В этом треке, который мы послушаем, он называется Turn Back Time, напомню. Музыканты объединились с фестивальным дуэтом «Рамба Замба», а вокальную партию исполнил нидерландский певец и автор песен Йорик Бюрема. Композиция вышла летом, но не этого года, 24-го, и быстро стала популярной на европейских танцевальных площадках. У нас она ни разу не звучала, и вот впервые здесь появляется «Turn Back Time», в переводе «Вернуть время назад». Это эмоциональная история о сожалении после расставания и желание исправить ошибки прошлого. Удастся это сделать, узнаем в этой песне.

0: на третью, 10 недель в топе Армин Ван Бюрен и его Like a Child. Две уже победы, не подряд. Зато есть победа в июнь месяце. Взял первую строчку за весь календарный месяц. Этого музыканта в нашем топе за 10 недель, если смотреть по результатам первой десятки. Три третьих места, три вторых, два первых. То есть этот трек долгое уже время у нас не оказывался ниже третьего места.
1: Бронзовый призер. Место номер три.
0: Так что можно предположить, что он будет бороться еще и за победу в годовом хит-параде. Как всегда, итоги года подведем в конце календарного года, в декабре, в конце, перед Новым годом. Ну а ровно год назад на этом месте оказались Филатов и Карас Пати. И, кстати, так и не добрались до первой позиции с этим треком. Второе место оказалось у них в итоге лучшим.

0: самых горячих хитов танцевальной музыки,
1: тогда это сообщение
0: для тебя.
1: Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов
0: ТОП-радио.
2: ТОП-радио.
1: Есть свой фаворит?
0: Не тормози
1: и голосуй за него.

наших воспоминаний, мыслей и нашей памяти, но я вам все равно буду рассказывать, еще есть интересная статистика, она приплывает до сих пор, приходит. Поэтому мы сегодня тоже будем говорить.

0: достаточно много о прошедшем чемпионате мира по футболу. Скоро. А пока погода.
1: Продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
0: Сегодня днем и вечером местами интенсивные ливни с грозами, больше всего осадков Курзамы. Там в части региона дождь будет идти продолжительное время. В остальной части страны солнце временами будет выглядывать из-за облаков. Ветер в основном слабый. Курзамы на побережье порывы до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгала и Ладгала 19-21. Видзамы плюс 15-20, 15-17 в Курзамы. В Риге днем и вечером ожидается дождь, в том числе сильный, а также, возможно, гроза. Ветер слабый, после обеда северный, максимальная температура воздуха около 21 градуса тепла. Завтра, в среду, вновь местами ожидаются осадки в виде дождя, но уже менее интенсивные. Будет преобладать облачная погода, а воздух прогреется в Латвии от 16 до 20 тепла.

0: диджей Мишкин. Live Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Wonder Sala. Билеты на ticketshop.lv.
1: Mans jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maxima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 eiro kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 eiro kilogramā. Produkcijai Cido pērkot vismaz divas jebkuras preces 40% atlaide. Maxima, lai nekā netrūktu.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9% 1 килограмм 3,59. Lidl.

конца этого часа говорим о спорте. Футбол закончился, и поэтому поводов для нарушения ритма сердцебиения стало меньше у людей, но футбола в воздухе не стало меньше. О нем продолжают говорить, и в том числе мы здесь на Топ Радио в «Хит за хитом», и мечтать.

Месси и Роналду сыграют и в 2030 году. Роналду, скорее всего, нет, а вот Месси пока тоже нет. Но это не точно. Знаю я эти камбэки, говорят одно, потом мы возвращаемся. Но пока один приближенный к аргентинской сборной источник заявил, что Месси решил завершить карьеру в сборной. По информации, футболист произнес эмоциональную речь в раздевалке перед финалом, объявив о том, что эта встреча для него заключительная в составе Аргентины. Так ли это, мы узнаем. После этой песни мы продолжим говорить о футболе.

определила лучших игроков этого чемпионата на основе статистических данных. И все полевые игроки на турнире получили оценки от 0 до 10 баллов в трех категориях: атакующие, созидательные и оборонительные действия. Форвард сборной Франции Кильян Мбаппе возглавил рейтинг атакующих игроков, получив оценку 9,12 по итогам чемпионата мира за действия в атаке. Мбаппе забил 10, напомню, голов в 8 матчах и стал лучшим бомбардиром турнира. Второе место занял полузащитник сборной Англии Джуд Беллингем с 7 голами в 8 матчах. У него оценка 8,29. Третьим стал форвард сборной Аргентины Месси, который забил 8 мячей в 8 играх. 8,6 у него оценка. Ну и FIFA сообщила, что на чемпионате мира был установлен рекорд мировых первенств по числу голов. Забили 308 голов. Прежнее достижение было установлено на чемпионате мира в 22-м году в Катаре. Тогда в 64 матчах взятие оборот было зафиксировано 172 раза. После этой

Продолжаем говорить о футболе. Спорт, чемпионат мира по футболу. Портал Goal представил рейтинг из 20 главных претендентов на звание золотого мяча. Ну и всех перечислять не буду, восьмерых только лучших. То есть этот рейтинг уже был, но его обновили после финала чемпионата мира. Но фаворитом на текущий момент все-таки остается нападающий сборной Англии и мюнхенской Баварии Гарри Кейн. Основными конкурентами Кейна считается Ламин Ямаль, он второй, Барселона, сборная Испании. Третий Месси, четвертый Майкл Олис, пятый Кильян Мбаппе, шестой Родри, седьмой Усман Дембеле и восьмой Эрлинг Холланд. Все они отлично, я считаю, провели чемпионат мира по футболу. И опубликована сводная таблица чемпионата мира по футболу 26 года. Об этом расскажу после следующей песни.

у меня остались еще новости футбола. Две новости. Опубликована сводная таблица чемпионата мира по футболу. Чем дальше по турниру дошла команда, тем выше в таблице она находится. Для сборных, выбывших на одной и той же стадии, есть ряд дополнительных критериев, о которых рассказывать не буду. Таким образом, сводная таблица чемпионата мира 26 года имеет следующий вид. Первое место – Испания. Было бы удивительно, если бы Ирак, который последний. Испания – первое место, второе место – Аргентина. Далее идет Англия, Франция на четвертом, на пятом месте – Норвегия. Впереди даже Бразилия, которая только 11-я. Бельгия на 6-м месте. Марокко, Швейцария разделили 7-ю строчку. На 9-м Мексика, 10-я Колумбия, 11-я Бразилия, 12-я США, Португалия 13-я, Канада 14-я, Египет 15-е место. Я долго думал, кто же мы. Лучшую двадцатку замыкают Парагвай, Нидерланды, Германия, Кот-д'Ивуар и Хорватия. Или игроки. Худшими, я уже сказал, стали Ирак 48-й. В вечном поиске любви. После этой песни последние футбольные новости на этот

Ну и последнее. Испания, у вас все будет хорошо. Вы только что стали чемпионами мира по футболу. Экономическая часть тоже будет в порядке. Победа сборной Испании на чемпионате мира по футболу принесла Национальной Федерации рекордные 50 миллионов долларов призовых от FIFA. Но, как считают экономисты, главный выигрыш может быть совсем не в этих деньгах. Исследования показывают, что после победы страна получает краткосрочный экономический эффект. Экспорт товаров и услуг растет, а экономика может ускориться почти на 0,5% в течение нескольких месяцев. Во время матча испанцы также активно тратили деньги в барах и ресторанах. При этом специалисты напоминают, футбольный триумф не решает экономических проблем. Напомню, что после победы Испании в 2010 году страна все равно переживала серьезный финансовый кризис. Так что чемпионский кубок – отличный повод для праздника. Но, как показывает вот эта практика 2010 года, забить победный гол экономике все-таки сложнее, чем сопернику на футбольном поле. До встречи в новом часе!

0: В Латвии час дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16. Именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: 1 июля. Что только не придумают люди или не придумают. Нет, все-таки или придумают. Сегодня отмечают люди один из самых необычных праздников – День Или. Он посвящен, как вы понимаете, выбору, который мы совершаем каждый день. Чай или кофе, машина или велосипед, работа или отдых. В общем, главная идея этого праздника – не бояться принимать решения и помнить, что идеального выбора не существует. Возможно, кто-то со мной сейчас по этому поводу поспорит. По оценкам исследователей, за день мы совершаем десятки тысяч осознанных и неосознанных выборов, от самых простых до судьбоносных. И чем больше вариантов, тем сложнее выбрать. Это ни для кого не секрет. Даже дети об этом знают. Находясь в современных магазинах, в моем детстве такого выбора, как сейчас, не было. Всего чего. Сладости, игрушек и так далее. Поэтому психологи называют это парадоксом выбора. Не выбрать, кстати, тоже выбор. То есть, откладывая решение, мы все равно определяем дальнейший ход событий. Большинство повседневных решений принимается автоматически, так как наш мозг экономит энергию, используя привычки и прошлый опыт, и мы поэтому делаем какой-то выбор, даже об этом не задумываясь. И ошибки, конечно же, это часть процесса. Практически любое решение дает новый опыт, который помогает принимать более удобные решения и удачные решения в будущем. Ну а мысль дня, какую можно сделать по поводу вот этого праздника? Или есть известная фраза, которую не я придумал, но она не просто так среди людей закрепилась. И звучит она следующим образом. Лучше принять не идеальное решение вовремя, чем идеальное слишком поздно.
1: Хит за хитом.
2: На Топ-радио. В студии Сергей Литвинов.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: За пультом.
1: Сергей Литвинов.
0: Поэтому полетели принимать решение или не принимать, потому что, как я уже сказал, непринятие какого-либо решения — это тоже

рубрика не звучит, и здесь у нас появляется песня, которая по-любому такую соточку радиослушателей зацепит своей фишкой, своей изюминкой. Молодцы, классно придумали, интересная фишка. О чем я говорю, сейчас узнаете. Влад Зотов, поп-исполнитель из Кыргызстана у нас появляется, который активно выпускает танцевальные и лирические композиции. На нашем радио он не звучит, но у него есть популярные треки под названием «Ты далеко», «Прости», «Выпускной» и другие, которые набирают сотни тысяч прослушиваний на стриминговых площадках. «Так и там» мы послушаем в боевом исполнении. «Так и там» это звучит не так круто, классно, красиво, как у них, поэтому предлагаю вам заценить. Песня 26-го года, совместная работа с музыкантом Айван Кутовым. «Так и там» — легкая танцевальная композиция с легким летним настроением. Песня о чувствах, хорошем настроении и желании...

0: Ready Fest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Noise MC. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
1: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Булецимс АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Булецимс АБЦ.
2: 11. jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaud vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Ты

0: публике. Короче, он не отдался публике, понимаешь?
1: Не заслужил он
0: твоих. Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
1: Был наказан за это.
0: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
4: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
5: Когда SkyMore говорит распродажа, мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyMore. SkyMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
6: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs ēdienkartē Randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
7: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
8: Свежее?
9: Свежее.
8: И местное?
9: Верно.
8: Без добавок?
9: Без добавок.
8: Очень хорошо.
7: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl LV. Lidl стоит того.

0: Никак не может этот трек Satisfied Calvin Harris найти дорожку в первую десятку. Уже 7 недель в нашем топе, и все эти недели проводят во втором дивизионе вверх на одну позицию за неделю, но это всего лишь 18-я строчка. Высшее место 13-е. Ну что ж, отправляемся в светлое прошлое на 2 года назад и видим, что в 2024 году на этом месте дебютировал трек «Me Before You». Это Кайго. Давайте вспомним этот трек. Еще один диджей из Нидерландов. Хотел сказать, но нет, вспомнил. Норвегия. Нидерланды — это у нас Армин Ван Бюрен. Келвин Харрис — это Шотландия. Элек, я смотрю, у нас в этом часе еще будет, это Бразилия.
1: Место номер 18. 18.
0: Но всех их объединяет любовь к музыке, которую они делают для своих поклонников, которых становится только больше.

Хочешь быть в курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него

0: идеям подходит надежное решение. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня днем и вечером местами интенсивные ливни с грозами, больше всего осадков Курзамы. Там в части региона дождь будет идти продолжительное время. В остальной части страны солнце временами будет выглядывать из-за облаков. Ветер в основном слабый. Курзамы на побережье порывы до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгале и Ладгале 19-21. Видземе плюс 15-20, 15-17 в Курзамы. В Риге днем и вечером ожидается дождь, в том числе сильный, а также возможно гроза. Ветер слабый, после обеда северный, максимальная температура воздуха около 21 градуса тепла. Завтра, в среду, вновь местами ожидаются осадки в виде дождя, но уже менее интенсивные. Будет преобладать облачная погода, а воздух прогреется в Латвии от 16 до 20 тепла.

0: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
1: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam. Pilnpiena biezpiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā

0: Мышкин. RelayFest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
2: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
3: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhest.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
2: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
3: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
2: Живи безопаснее с FN Service.
4: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides GBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite.

скоро автомобильные новости, ну а прямо сейчас отправляемся на отдых, на экскурсию в Италию на одну минутку буквально. После чего продолжим слушать этим летом музыку 21 июля. Какая плохая погода. На самом-то деле до сих пор нет дождя в Риге. Хотя обещали. Ну, может быть, летом прольется. Конечно, прольется.

вечером. Или, в общем, лето – время путешествий, но иногда вместе с красивыми видами можно получить и неожиданные расходы. Вот туристы рассказали, с какими уловками сталкиваются в одной из самых популярных стран Европы. Это Италия, и путешественники все чаще жалуются на скрытые доплаты в ресторанах, кафе и при аренде жилья. Одна из распространенных схем – дополнительные позиции в счете. Например, туриста в Риме заказал мороженое для всей семьи, но вместо ожидаемых, к примеру, 12 евро, получил чек на 24, или вместо 24 – 44. Оказалось, что продавец добавил сливки, сладости и другие украшения, чтобы вы были довольны, которые отдельно оплачивались, но вы их не заказывали. Какое хорошее, красивое мороженое, конечно. Максимально его апгрейдил. Также путешественники предупреждают о случаях, когда в магазинах забывают положить часть уже оплаченных товаров. А некоторые рестораны берут деньги за разделение одной порции на две тарелки. При аренде жилья стоит внимательно читать условия, так как иногда постельное белье, полотенце и уборка оплачиваются отдельно. Для меня это вообще какая-то новость-новость, дикость-дикость, потому что везде это входило в стоимость. Оказывается, в Италии могут и здесь попросить дополнительные средства. Так что перед поездкой в Италию лучше не только зарядить телефон для фотографий, и не только, но и включить режим внимательного туриста, а то дальше будут другие новости, не совсем приятные.

0: Автоклуб. С Сергеем Литвиновым.
1: Сел в машину к пьяному водителю. В будущем это может стать не просто плохой идеей, а поводом для наказания. Латвия обсуждает новые меры борьбы с пьяными водителями. Предлагается не только ужесточить наказание, но и обязать нарушителей проходить психологические консультации у психолога. Кроме того, власти рассматривают еще одну инициативу – ввести ответственность для пассажиров, которые сознательно садятся в автомобиль к нетрезвому водителю. Логика простая. Если можно было предотвратить поездку, значит, ответственность должны нести все участники. Также власти считают, что одних наказаний недостаточно. Также нужны более эффективные социальные кампании, которые будут не просто информировать, а заставлять людей задуматься о последствиях. Пока это лишь предложение. Окончательное решение будет принято после оценки Министерства внутренних дел и государственной полиции.
0: Автоклуб с Сергеем Литвиновым.
2: Каждую субботу с 10 до 12.
0: Актуальные автоновости Латвии и всего мира. Это Автоклуб.

0: Латвии. 2 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр?
2: Никакой.
1: Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатва 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатва 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: что не отмечают необычные люди день, но он практичный, этот праздник, день розетки, той самой привычной детали в нашем доме, в нашей квартире, без которой современная жизнь наша буквально остановилась бы, не было бы зарядки для телефона, света от настольной лампы, работы множества бытовых приборов. В общем, когда мы думаем про электричество, то не стоит забывать про удобство и безопасность, которую нам дает она, вот эта розетка. Возможно, даже не одна, если повезет. Интересно, что первые розетки появились в конце 19 века, когда электричество начало приходить в дома, возникла необходимость безопасно подключать приборы к сети. И вот тогда пошло-поехало. Электрическая розетка – один из самых используемых предметов дома. Я думаю, нет смысла перечислять, как мы ее мучаем, какими приборами. Возможно, прямо сейчас, для того, чтобы зарядить телефон и не пропустить следующий час нашего эфира. Современные розетки становятся умнее, то есть появились модели с USB, защита детей, таймеры, возможность управления через смартфон. У меня одна такая розетка в выходные дни, ну, я бы не сказал, громко взорвалась, но щелк. Первая моя умная розетка померла. Но, слава богу, только был запах, никакого возгорания, ничего не произошло. Но будьте не то чтобы внимательны, а... Короче говоря, знайте, что простые неумные розетки, они гораздо безопаснее и прослужат дольше и дешевле, чем вот эти умные, которые могут, оказывается, взрываться что-то внутри. Плата не выдержала. Ничего, причем к ней я не подключал. Просто сама решила закончиться. Для меня это был сюрприз, конечно же, неприятный. Ну а в некоторых странах розетки отличаются настолько сильно, что путешественники берут с собой специальные переходники, и я впервые с таким столкнулся на Мальте, где я не мог зарядить даже телефон, потому что не было переходника.
1: За хитом.
2: Дневной эфир. С Сергеем Литвиновым.
1: Каждый рабочий день с 12 до 15.
2: Хит за хитом.
1: На Топ-радио.
0: На море тоже зарядить не получится, поэтому Powerbank вам в помощь. Скоро продолжим общаться.

Даже не звездочка, а суперзвезда Мадонна. Две песни активно крутятся у нас на радио и находятся в претендентах topradio.lv. Раздел топ 20 претендентов в самом низу. После двадцатки голосуйте, и, возможно, уже этот и даже другой трек сразу двумя войдет в наш топ 20 на одной неделе. Тогда это будет впервые, потому что такого никогда у нас еще в истории нашего хит-парада не было, чтобы из претендентов сразу два трека от одного исполнителя заходили в топ 20. Посмотрим, может быть, это не сказал бы, что сенсация, потому что это Мадонна. Но, может быть, это впервые в истории нашего топа произойдет. Иногда самое важное в отношениях — это не громкие слова, а простая просьба «поговори со мной», когда между двумя людьми появляется расстояние, они начинают разговаривать и могут все изменить. Как в одну, так и в другую сторону. У нас появляется в рубрике «Не звучит» песня 23-го года под названием «Talk to me». Это легкий атмосферный

наверное, самая нелюбимая моя песня в топ-20. Но с каждой недели все больше и больше начинает нравиться. Однако у вас голосование за этот трек James Hype Serotonin было следующее. 6-е место, там зародился этот трек. Затем неожиданно падение на 16-ю строчку, не потому что она мне не нравится, а

0: И потом еще одно снижение, второй подряд, на 19-ю позицию, 3 недели в топе.
1: 19-я позиция.
0: Топ 20 составляем исключительно по вашему голосованию. Как в Телеграм, то пройдет только хорошие новости. С среды до пятницы идет там голосование. И топ 20, топрадио.лв круглосуточно.
2: Который день и сколько месяцев, сердце мое из-за него бесится, не могу.
0: Самое интересное, ровно 2 года назад такое же было падение с 16 на 19, но у другой песни, понятное дело. В июле, Five Star Family, 8-я неделя, вспоминаем.

курсе самых горячих хитов танцевальной музыки? Тогда это сообщение для тебя. Каждую пятницу слушай 20 самых популярных хитов ТОП-радио. ТОП-радио. Есть свой фаворит? Не тормози и голосуй за него.

0: это One Republic и их Sunshine. Бывшие участницы Spice Girls вновь собрались вместе, чтобы отпраздновать свадьбу Мелани. She's home. Моделью, Крисом Дингуалом. Об этом мы поговорим с вами, и, конечно же, у нас будет песня Spice Girls. Но пока...
1: Продуманным идеям подходит надежное решение. Incredit создает новые возможности.
0: Сегодня днем и вечером местами интенсивные ливни с грозами, больше всего осадков Курзаме. Там в части региона дождь будет идти продолжительное время. В остальной части страны солнце временами будет выглядывать из-за облаков. Ветер в основном слабый. Курзаме на побережье порывы до 18 метров в секунду. Максимальная температура воздуха по Земгала и Ладгала 19-21. Видземе плюс 15-20, 15-17 в Курзаме. В Риге днем и вечером ожидается дождь, в том числе сильный, а также возможно гроза. Ветер слабый, после обеда северный, максимальная температура воздуха около 21 градуса тепла. Завтра, в среду, вновь местами ожидаются осадки в виде дождя, но уже менее интенсивные. Будет преобладать облачная погода, а воздух прогреется в Латвии от 16 до 20 тепла.

Говорят, настоящая дружба проверяется не только годами, но и свадебными платьями. И следующая новость – доказательство тому. Если у вас в подругах Виктория Бекхэм, можно вообще не переживать. Даже если она не пришла на праздник, она все равно успеет пришить свой вклад в историю. Рассказываю. Бывшие участницы Spice Girls снова оказались вместе, но на этот раз, к сожалению, для тех, кто любит их музыку, не на сцене, будем слушать старые песни, а на свадьбе. 52-летняя Мелани Чисхолм, известная нам как Мел Си, вышла замуж за модели Криса Дингуала из Австралии. На торжестве в Великобритании собрались почти все участницы легендарной группы. Не хватало только Виктории Бекхэм, но без нее свадьба все равно не обошлась, ну, по крайней мере, без ее вклада. Именно Виктория создала для Мел Си свадебный образ, а перед этим даже одолжила собственное платье для первой церемонии в Австралии. Получилось настоящее что-то старое, что-то новое, что-то от подруги. В общем, для Мелани Чисхолм это первый официальный брак, а я напомню, ей уже 52. Хороший пример для таких же, как она, кто поставил себе на себе уже крест, потому что стукнуло 40 или 50. Нет, это действительно только цифра в паспорте. Конечно, если эта цифра подпирается еще и постоянными болями в теле, то тут, конечно, не свадьбу играть надо, а лечиться. Так что всем титанического желаю здоровья, чтобы и в 50, и в 60, и в 70 лет можно было бы реализовать то, что в основном реализуют в 20-30 лет.

Ecstasy ATB на топ-радио. Есть одна странная закономерность. Мы всю жизнь с вами что делаем? Говорим, я точно не буду, как мои родители, таких людей рядом не хочу больше видеть. А потом однажды ловим себя на мысли, а ведь рядом с нами находится человек с похожими привычками, характером и даже интонациями. Так почему же мы часто выбираем людей, похожих на маму или папу? А дело в том, что наш мозг воспринимает знакомые модели поведения как безопасные. И мы туда вновь идем. Есть и другая причина – желание переписать старую историю. Иногда человек подсознательно пытается получить от партнера ту любовь и признание, которых не хватало ему в детстве. Но такой сценарий часто приводит к повторению прошлых ошибок. Так что, ребята, обращаем внимание не только на сильные эмоции и химию, но и спрашиваем себя, почему меня привлекает именно этот человек и почему, да, он похож на моих родителей. И да, мы иногда ищем не новую любовь, а старый знакомый сюжет с новым актером. Ну а на следующие два часа дарю вам настоящего актера радио жизни NM Никита Матвеев уже в этой студии, и он расскажет вам свою историю, даже не одну, два часа за 120 минут, думаю, что он расскажет более чем. И, конечно же, музыка. Куда без музыки? С которой мы продолжим завтра и сегодня. Sorry, папи. Topic Becky G. Суперзвезды. Завершение моего сегодняшнего хит за хитом. Спасибо за внимание. Встречайте, Ники.

Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты –

0: В Латвии 3 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

Не знаю, ребята, не знаю, как вы. Я эту песню люблю. Да что скрывать, это ведь такая профессия. Всех любишь, потому что никого не видишь. Беседы с самими собою, вот чем занимаются сотрудники радио. Но на подсознательном, на идейно-художественном уровне, конечно, мы с вами день проводим вместе. Это так прекрасно. Добро пожаловать в полувечернюю секцию эфира Топ-радио. Надеюсь, вы сегодня симпатизируете тоже окружающему миру, потому что, например, я после вчерашнего на погоду смотрю особо пристально. Будет, не будет, пока еще нету. И слава богу, слава богу. Но, тем не менее, зонт сегодня пригодится, так или иначе. Если не от дождя, то в конце концов можно будет зонт использовать как аксессуар. Как приятно посмотреть на человека, который гуляет с зонтиком. Это сразу же отсылает нас с вами как-то викторианской эпохи. Сразу же такому человеку, знаете, не страшно оставить вещи на дозор. Знаешь, когда ты приехал, у тебя чемодан, и мимо проходит человек с зонтиком. А еще лучше, пусть это будет человек в шапке с помпоном. Не спрашивайте, откуда летом в городе человек в шапке с помпоном. Так или иначе. Доверять друг другу нужно больше. Даже если в 30-градусную жару рядом с вами человек, у которого в руках зонт, а на голове шапка с помпоном.

0: Сразу после паузы Ин и Матома Dream Out Loud. Tones and I, Dance Monkey. James Hype, Don't Wake Me Up. Добро пожаловать на ТОП РАДИО!
1: Kurzeme aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājaskafejnicas.lv.
2: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
3: Mans, jo vienmēr svaigs, vienmēr gards, vienmēr izdevīgs. Maksima ir mans veikals. Wow! No 21. līdz 27. jūlijam. Nektarīni 1,99 € kilogramā. Klasiskais sirs smiltene 50% 5,99 € kilogramā. Produkcijai Cido, pērkot vismaz divas jebkuras preces, 40% atlaide. Maksima, lai nekā netrūktu.
4: Retifest 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Redifest в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.
5: Atlaižu vilnis pie bites. Lieliskas cenas Samsung Galaxy telefoniem un atlaides JBL ierīcēm tavam vasaras ritmam. Īpašs piedāvājums arī Xiaomi telefoniem. Pērkot Redmi 15 otru tādu pašu saņem par 1 eiro. Vai pērkot Redmi Note 15 saņem kafijas automātu. Meklē Bite LV un salonos. Bite!
6: Утро начинается не с кофе, а с ним.
7: Ты

0: я понимаешь?
1: Не заслужил он.
0: Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
1: Был наказан за это.
0: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я женщина 30+. Поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро. По будням с 7 до 10.
3: В Мего еще больше товаров по ценам Зэм-Зэм. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога, 1 килограмм, 3 вида, евро.

Песня из какого-то прошлого, да? Какая-то песня, с которой много ассоциаций. Даже если ты не знал, у тебя действительно много ассоциаций с музыкой из прошлого. Поэтому мне кажется, что музыкой надо наслаждаться, когда у тебя хорошее настроение. Бывают времена, когда у тебя настроение не очень.

Ты слушаешь музыку, которая у тебя ассоциируется с хорошим настроением для того, чтобы мозг свой немножечко подразбудить. Но бывает такое, что ты в плохом настроении услышал композицию, и она у тебя начинает ассоциироваться черт его знает с чем. Именно поэтому я думаю, что нужно сначала заставить себя хотя бы машинально улыбнуть лицо свое, да, лучезарное, а потом уже жать на кнопочку play. Вот. Я так говорю, как будто не радио, а какой-то этот самый iPod или Walkman. Нет, друзья. На самом деле, так наш бизнес и устроен. Ассоциируется только с хорошим, только счастливая музыка. А если не так, ну что сказать. Кто плох, тот не смог.

0: Love Luxury, Emily Roberts, Love You For Life. Alok и Дженнифер Лопес, Everything's Fine. Вокруг света в исполнении Доуз. Такие у нас совместные планы на ближайшее время после паузы сразу же на Топ-радио.
1: Почему свой дом люди предпочитают строить из Баурок?
2: Kustība nozīmē brīvību. Kādam tas ir pirmais solis, kādam skrējiens pretī finišam. Palīdz dāvāt kustību prieku tiem, kuri grib, bet vēl nevar. Līdz 31. jūlijam pievienojies Rimi Rīgas maratona

Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

Слушайте, ребят, сегодня же рабочий день насыщенный, классный, но скоро ему предстоит заканчиваться. И он совсем скоро закончится. Вы знаете, когда поедете домой, хочется пожелать вам, ну, во-первых, удачной дороги, чтобы поменьше пробочек. Если владеете транспортным кунг-фу, то практикуйте вовсю. Об этом в вечернем эфире вам больше будет рассказывать Артем Демьяненко. Но я все-таки хочу сказать, что часто в жизни, вот особенно когда выбираешь маршрут, существует такой фактор, как «черт же меня дернул идти этой местностью», или «поехать по этой дороге», или, например, «черт меня дернул кликнуть на профиль бывшей». Да? Есть такое? Бывает? Или, например, «черт меня дернул заказать мороженое вместе с доставкой еды». Вот я еще не доел, тут у меня лежит, а еще же мороженое каким-то образом в себя нужно запихивать. Черт меня дернул сегодня пораньше проснуться. Вы знаете, обожаю спать, это одно из моих любимых занятий в жизни. Ничего сладостнее, чем дрыхнуть, я вам, наверное, не назову. Наверное, скорее всего, есть какая-то конкуренция, но лично я для себя четко определил. И сегодня, когда проснулся до будильника, на моем месте прирожденный жаворонок вскочил бы, начал бы делать зарядку, размахивать этой гирей на радость соседям. Нет, вы знаете, я подумал, черт меня дернул просыпаться так рано. Спокойно вернулся в кровать. Закрыл глаза и еще как 2 часа дал храпака. Очень с собой горжусь.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Радио о погоде в этот вторник продолжает обещать дожди по всей территории страны. Местами грозы. Имейте в виду, температура воздуха 16-20 градусов. Ветер юго-западный до 4 метров в секунду.

0: Диджей Мишкин. Life Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank.lv.
2: В июле в аптеках «Апотека» скидка 40% на определенную солнцезащитную косметику «Бабе». Защитные лосьоны, спреи, флюиды с тонирующим эффектом и без, и многое другое для безопасного отдыха на солнце от «Бабе». В хороших руках. «Апотека».
3: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
4: «Крака».
3: «Дил».
5: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
6: Savas stūrītes jau šovasar? Tas ir iespējams, jo ne jau visiem plāniem par īpašumu jābūt lieliem. Piedāvājam Luminor neliela īpašuma iegādes kredītu līdz 30 tūkstošiem eiro ar īpaši zemu procentu likmi. Ja uzrādīs, ka citur saņēmi labāku likmi, mēs piedāvāsim vēl labāku. Uzzini vairāk Luminor LV. Piedāvājums attiecas uz salīdzināmu kredītu no citas bankas Latvijā ar zemākām vai līdzvērtīgām kredīta kopējām izmaksām. Luminor.
7: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.

дорогие друзья. У нас вечером специальное музыкальное меню для тех, кто в офисе или, может быть, например, вы занимаетесь сельским хозяйством. Чем бы вы ни занимались, у нас энергичная музыка. Вы знаете, песня «Жить и строить» помогает, не иначе. Вот, например, Саша сейчас едет в Ригу из Даугавпилса. Да, если вы в пути, то тоже вам подходим. У нас с вами 100% мэтч. Какие у вас планы на вечер, друзья? Музыка будет играть такая же, знаешь, активная, классная. Вот это вот, под такую музыку. Приятно заниматься фитнесом. Так что, если, например, если вы уважаемый зожник, то да, отлично. Кстати, если вы зожем стали заниматься не сразу, а не так давно, то, скорее всего, вы растеряли всех друзей в одночасье, да. А может быть, вы уже успели к лету классно подготовиться. И говорят, что у меня был знакомый, который за несколько месяцев просто ежедневный 5-10 километров он пешком нахаживал и утверждает, что сбросил 23 килограмма. Мы, конечно, ему не верим, мы ему, конечно, говорим, что он втихаря принимает Оземпик, но он как это называется-то, сопротивляется, да? Пытаюсь как-то красиво обойти слово «отмазываться». Короче, у нас в стране презумпция невиновности, поэтому... А если уж он говорит, то, ну, будем априори верить человеку. Кстати, вы знаете, что есть не только априори, а апостериори. А еще, я думаю, что в следующей части нужно будет поднять все-таки тему ЗОЖ, потому что она актуальна, она очень в тон нашей музыки. Ну и заодно расскажу, чем априори от апостериори отличается.

0: В Латвии 4 часа дня.
1: Какая разница между грудой старого металла и стопкой денежных купюр? Никакой. Если этот металл доставлен в Евролом на Юрмалас-Гатве 16, именно здесь он превратится в деньги в тот же день. Евролом. Принимаем любой металл от частных и юридических лиц. Работаем и в субботу. А при утилизации автомобиля мы сами позаботимся обо всех формальностях и предоставим эвакуатор по Риге бесплатно. Звони 28 48 48 48 или приезжай Юрмалас-Гатве 16 возле Иманского моста. Евролом. Железная выгода.

0: Я не слышал ни одной посредственной песни Келвина Харриса. Да, я знаком не со всем каталогом, но в 2026 году вокруг столько музыки. А Келвин Харрис ни разу не подвел. И я не хочу сказать, что другие артисты чем-то хуже, но на концерт других артистов вы не можете выиграть билет в приложении Топ Радио Латвия. А на концерт Келвина Харриса можете. 27 июля будет выступать Келвин Харрис. И если у вас есть приложение Топ Радио Латвия, вы можете там слушать. Ну, во-первых, эфир Топ Радио, скорее всего, мы с вами там прямо сейчас и калибруемся. Во-вторых, можно посмотреть очень красивую фотогалерею. Например, можете посмотреть на меня сейчас, да. Подписана Лина Исаева. И там абсолютно ослепительная блондинка, да, друзья?
1: Вот такой у меня голосок есть.
0: Да, я угораю. Но 27 июля 100% будет выступать Келвин Харрис. И у вас есть возможность выиграть конкурс, стать, так сказать, обладателем билета. Это ли не замечательно? Это ли не прекрасная затравка для нового часа?

Итак, сегодня я хочу рассказать вам про умное словцо, которым вряд ли вы будете пользоваться, но если оно вам пригодится, вы знаете, кого вспомнить. Слово это «апостериория». Надеюсь, я правильно выставляю ударение, потому что в моей жизни очень много слов, которые читал, но не произносил никогда. И вот, значит, есть «априори» — это когда ты знаешь что-то заранее. «Априори». Например, у нас с тобой априори хорошие отношения, потому что мы оба гуманисты и оба красавчики. Гусары, молчать! Молчать! А есть апостериори, друзья, и это как раз то, что ты узнаешь постфактум, ну, то есть по завершении чего бы то ни было. Это знание, которое пришло ко мне апостериори. В следующий раз, друзья, я расскажу вам о значении слова амбисинистер. Это как амбидекстер, только ни одной рукой не умеет ничего делать.

включаем сниженные цены. С понедельника в Lidl. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм 3,59. Lidl стоит того.

0: Джемишкин. Rawai Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фондер Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: Veikalos Maksima zemākās cenas tam, kas svarīgs. Šīs nedēļas zemo cenu grozā no 21. līdz 27. jūlijam.

0: piena biespiens baltais 9%, 180 gramu 65 centi. Cūgaļas karbonāde bez ādas 3,49 € kilogramā. Un no 22. līdz 27. jūlijam lasis atdzesēts 6,99 € kilogramā. Maksima, lai nekā netrūktu!
1: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.

выиграл голосование и стал высокопоставленным чиновником после того, как пообещал давать больше всех обещаний. Вот он надавил на эту ха-ха-мышцу аудитории, и они такие: «О! А вот этого парня нам не хватало». Чисто, знаешь, разгрузить атмосферу. И, значит, радио, да, мы назовемся вот так вот, мы предлагаем увеличить количество обеденных перерывов вдвое. И вот именно сейчас у вас, друзья, был бы обеденный перерыв. Как вам такой вариант? А послеобеденное время нельзя посвящать работе больше, чем на 30%. Для того, чтобы подкрепить делом слова, вот вам, пожалуйста, подписка на дейтинговые сервисы. Всяко интереснее, чем работой заниматься, верно? Гораздо приятнее свайпить. Да-да-да. Вот, всем, кто ни свет ни заря просыпается, мы прям шлем салют мальчишу с помощью радио. Но мы этим и так занимаемся. Вы наши слушатели, вы в курсе. Рабочая неделя. Рабочая неделя будет состоять у вас из стольки дней, сколько пожелаете. Если вы хорошо зарабатываете, тогда, ну, делать поменьше дней. Если хочется больше денег, например, на какую-то поездку копить еще, мы вам сделаем подлиннее рабочую неделю, вообще без проблем. Выход на работу в удобное время, все вот как пожелаете. Взять отгул можно в любой момент под личную ответственность. Если вас с работы погонят после того, как слишком много отгулов взял, сам виноват, да, взрослые люди все. Дневная смена у вас будет назначаться только в плохую погоду, в хорошую погоду отправляемся на море. Все вместе, да, это у нас будет такой большой флешмоб. В случае, если у вас случилась тяжелая пятница, то есть вы стали отмечать выходные чуть раньше, чем полагается, ноль порицания! Социальная адаптация на 100%. Может быть, даже бесплатный кефир. Я пока не решил. Top Radio. We love summer.

0: Jazz Combo Zone. Blash. Terms and Conditions. Ava Max, Ibia, Energy. Не расходимся, друзья, все только начинается на ТОП-радио.
1: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете

0: ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в Sky & More. Sky & More. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Андрей, а ты знаешь, насколько пожаробезопасно твое жилье?
2: Это можно выяснить за несколько минут на сайте drozhaiz.lv. Оцени пожаробезопасность своей квартиры или частного дома, оставь свои контакты и участвуй в конкурсе ТОП-радио.
1: Каждое утро по будням в 7:35 мы случайным образом выберем одного из зарегистрированных участников и свяжемся с ним. Каждый день разыгрываем огнетушитель и датчик дыма. А в конце недели одного из счастливчиков ждет главный приз.
2: Комплект домашней безопасности «Аякс» стоимостью 450 евро.
1: Живи безопаснее с FN Service.
3: Дому, построенному из энергосберегающих блоков «Баурок» Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С «Баурок» Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. «Баурок ЛВ».

Наш человек как привык? Ему поют Energy, он такой, ой, и правда, да, прилив энергии ощущаю. Потому что все в нашей жизни строится на грамотной, четкой аффирмации, да, друзья. Именно поэтому тарологи и прочие мастера разговорного жанра зарабатывают. Неплохо себя чувствуют.

0: В этом мире бушующем, где призрачно по-настоящему все, да. Но тем не менее, так устроен человек. Не грех пользоваться доступными механиками. Вот, например, если вам хочется заниматься спортом, то, ну, разумеется, все начинается с самовнушения. Но что дальше? Я вот знаю историю о том, как ребята решили побегать. Первый день, вы, наверное, знаете о том, как происходят тренировки, бег трустой первый день. Это удивительное чувство. Ты как будто должен начинать постепенно, но твой организм говорит: да я сейчас шапками закидаю и 2, и 5 километров, и, может быть, даже все 10. И вот в результате поверили в себя ребята и решили кружок 5 километров дать вместо 2. А на третьей пути, рассказывает парень, у меня заклинило мышцу, и сейчас финал истории, вызвали такси, взяли мороженое и поехали домой.
1: Прямо сейчас песни из ТОП-20. Это ТОП-20.
2: Место номер 8.
3: 8.

0: 3,99 eiro. Rimi. Izvēlies savas īstās brilles. Ietvariem un saules brillēm izpārdošana. Atlaides līdz 70% Optio Optika.
1: Akcija līdz 9. augustam.
2: Когда эксперты Eurofins проверяют мясо из Lidl, мы всегда немного волнуемся.
3: Свежее?
4: Свежее.
3: И местное?
4: Верно.
3: Без добавок?
4: Без добавок.
3: Очень хорошо.
2: Ух, это приятное чувство, когда тебе нечего скрывать. Свежее мясо, качество которого подтверждено строгими экспертами Eurofins. Сейчас в Lidl латвийские куриные ножки 500 граммов 1 евро 99 центов. Подробнее на Lidl.lv. Lidl стоит того.
5: Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Жануйка. Луна. Порнофильмы. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондерсала. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redfest.lv.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Сегодня облачная погода, друзья. Да, сегодня ожидаются дожди и грозы местами. Температура воздуха днем 16-20 градусов. Юго-западный ветер до 4 метров в секунду. Топ-радио о погоде на вторник, 21 июля.

такой, я везучий парень, друзья. Сейчас поделюсь немножечко кармой. Надевайте, пожалуйста, шапочку из фольги для того, чтобы отражать везучее излучение от вашего ведущего. Дело в том, что вчера был библейский, я люблю называть этим летом дожди библейскими, потому что они прям особенно сочные в этом году. Попал прям целиком полностью под библейский дождь. Повезло, что ребенка успел спрятать к бабушке, а сам, значит, вымок до ниточки. Даже вот сегодня, когда приехал на работу,

пошутил про то, что я в мокрых трусах. Вы знаете, потом стал смотреть провода, всякие разные технические, которые у меня были в рюкзаке. На самом деле я был достаточно близок к истине. Пошутил, да не пошутил. Вот. И сейчас чувствую, что поеду домой. Тоже можно будет сэкономить. Сэкономить, правда, только на холодной воде. Слава богу, дожди у нас весьма-весьма экологичные. Слава богу. А вообще, я проговаривал на прошлой неделе, но это было в другой сетке. И сейчас я вам хочу рассказать, возможно, вы в курсе. Вот вероятность дождя. Давайте посмотрим. Вероятность дождя. Сейчас скажу точную цифру. Да. 80%. Окей, что это значит? Это вообще как понимать? Вот смотришь, а там написано. Это не значит, что дождь будет идти 80% дня. Нет. Никаких там 80% дождей не существует, понимаете? 80% это вероятность события. Это значит, что если взять 100 похожих дней с такими же условиями, в 80 из 100 случаях будет идти дождь. Это примерно как если взять условные какие-то обстоятельства на футбольном поле, то в 80% случаев Лионель Месси забьет гол. И вы знаете, я подумал об этом, о том, что Лионель Месси такой замечательный, и, в принципе, после окончания чемпионата мира по футболу уже прошло достаточно времени. Я смею предположить, что дождь, который сейчас начнется, который прольется над нами, надо мной, над вами, возможно, это следствие круговорота слез Лионеля Месси в природе. Да, так что... Поздравляю, прощаюсь, всего доброго, берегите себя, до встречи. Артем совсем скоро появится в студии.

0: Но он набирает обороты. Заходи, голосуй, поддержи.
1: Зеленые глаза.
0: Зеленые глаза сразу после рекламы от Люсы Чеботиной. At night, Richard Bray. Loud Luxury, Colorado. И другие треки сразу после рекламы.
2: 11. Jūlijā durvis vērs atjaunotais McDonald's restorāns Gunāra Astras ielā 17. Vairāk komforta un tās pašas iemīļotās garšas sātīgos burgeros, uzkodās veldzējošos dzērienos un desertos. Izbaudi vasaru ar McDonald's un 11. jūlijā no pulksten 10. nāc uz Gunāra Astras ielu 17.
3: В июле в аптеках Апотека скидка 40% на косметику Фармацерис для ухода за проблемной кожей. Скидки на кремы, сыворотки, очищающие пенки, а также шампуни Фармацерис для ухода за волосами и кожей головы. В хороших руках. Апотека.
4: Включаем сниженные цены. С понедельника в Лидл. Сахар 1 килограмм 55 центов. Яйца 10 штук, евро 79. И творог 9%, 1 килограмм, 3,59. Lidl стоит того.
5: Это звук, когда ничего не получается. А это звук, когда все получается. С банкнотой все получается, поэтому теперь банкноты помогает и с капитальным ремонтом. Кредит от 5000 евро. Банкноты.
6: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Овсяные хлопья 59 центов. И напитки Гранд 200 миллилитров только 29 центов. Зем-Зем цены в Мего.
7: Šovasar ļauj ritmu noteikt Baltijas jūrai. Liepāja, Pērnava, Klaipēda. Katram braucienam savs noskaņojums. Neaizmirstamas brīvdienas vai svarīgas darba tikšanās. Ceļo komfortabli un bez steigas. Ceļo ērti ar plašām un ērtām sēdvietām. Izmanto multimediju ekrānus un novērtē ātru un ērtu biļešu rezervēšanu. Ienāc un rezervē luxexpress.lv. Tava vasara, tavs ritms. Таус Лукс Экспресс.
8: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
9: «Крака!
8: Дил!»
10: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия ЛВ.
11: Atver durvis jaunām iespējām. Svedbank mazais mājokļa kredīts īpašuma atjaunošanai vai iegādei. Īpaši izdevīgi nosacījumi līdz 31. jūlijam. Uzzini vairāk Svedbank LV.
12: Sēlija aicina garšu ceļojumā. Mājas kafejnīcu dienās katrā novadā tevi gaida vietējās garšas, saimnieki un skaisti galamērķi. Uzzini vairāk mājas kafejnīcas.lv.

Большой привет, 17.21. Да, сегодня можно себе что-то позволить вредненькое. Сегодня день нездоровой пищи, день вредной еды. Тем более и погода какая-то непонятная. Вообще многие последние дни говорят, что недомогание, какая-то слабость. Есть такое, не? Или давайте статистику проведем, как самочувствие. Но хорошая музыка всегда помогает. Что творится на дорогах? Пока что у нас только привет тем, кто колесит по штатам. Игорю передайте привет. До Сан-Франциско доберетесь? 2.5 налей 37. Global DJs.

0: продуманным идеям подходят надежные решения. Инкредит создает новые возможности.
1: Топ радио погоде. Этим вечером в Латвии преимущественно пасмурная погода, но поздним вечером нас ждут прояснения. Основная часть осадков в центральной и восточной части страны. Северный ветер до 5 метров в секунду. Температура воздуха этим вечером на территории Курзема от 13 до 16 градусов. В Латгале 16-19, в Земгале, Видземе, а также в центральной части нашей страны температура воздуха этим вечером от 14 местами до 18 градусов. We'll be right back.

0: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.
1: Viens zvans un tavs ceļš uz jaunu profesiju un karjeras iespējām ir sācies. Siva koledža – vieta, kur personām ar invaliditāti vai funkcionāliem traucējumiem pieejamas plašas, valsts apmaksātas studiju un mācību iespējas jauno 15 gadu vecumā.

0: Un līdz pat 65 gadiem. Izvēlies vienu no vairāk nekā 20 studiju un mācību programmām kopā ar nepieciešamo atbalstu. Zvani 27212929 un piesakies. Šī reklāma ir tulkota zīmju valodā. Zīmju valodas tulka profesiju apgūsti Siva koledžā.
1: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм Плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм Плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
2: Сезон спречи из пардошена.

0: te. Svaigi un izdevīgi piedāvājumi Rimi veikalos. Līdz 27. jūlijam. Augsti kūpināta laša fileja Rimi 500 grami 12,99 €. Armands Rimi karti. Saules puķu eļļa Rimi 1 litrs 1,89 €. Cepumi selga dažādi veidi 180 grami 79 €. Rimi.
1: Ретифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Ready Fest в Риге 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.readyfest.lv.
2: Ценолом в магазинах Юск. Чистка склада. Скидки стали еще больше. Экономьте от 20 до 80% на избранных товарах. Мебели для дома и сада, шторах, матрасах и многом другом. Покупай также на Юск.лв.
3: Утро начинается не с кофе, а с ним.
4: Ты

0: Короче, он не отдался публике, понимаешь?
1: Не заслужил он
0: твоих. Очень в таком энергосберегательном режиме лени отработал. По-другому даже не скажу.
1: Был наказан за это.
0: Ну, я такая, ну куда тут трусики? Я их оставлю лучше себе, потому что я что, я женщина 30+, поэтому трусики, это тоже семейный бюджет, да. Так что фиг тебе. Вот так.
2: Андрей Фан и Наташа Горбачева включают утро по будням с 7 до 10.
3: Снижаем цены на мороженое. Цены на мороженое тают в магазинах Lidl с понедельника. Соковое мороженое 110 грамм 59 центов. Протеиновое мороженое 290 грамм 2,99. И мороженое с бурбонской ванилью 1 килограмм 250 грамм 3,89. Lidl стоит того.
4: Tev nav laika gaidīt brīnumus. Samazini mēneša kredīta maksājumus ar Samazini LV. Reģistrējies un pārvērt visas savas finansiālās saistības vienā maksājumā. Reklāma paredzēta saimnieciskās darbības veicējiem.
5: Выгодное предложение с гарантией качества и самой низкой цены. Приходи в Буле ЦИПС АБЦ. Удобный аккумуляторный триммер Шепах в полной комплектации. Аккумулятор, зарядное устройство и запасная шпуля входят в комплект. Регулируемая телескопическая штанга и удобная насадка для подрезки кромки тротуара обеспечат комфортную работу. 10 лет гарантии от производителя. Цена всего 55 евро. Гарантия качества и самой низкой цены. Буле ЦИПС АБЦ.

Сложно было принять решение, сколько минут 7 вы думали, да? Бургер или шаурму оставить? Тогда шаурму. Конечно же, кебабы, шаурма, все туда. Сегодня день джанк-фуд, вредной еды. Что бы вы оставили одно, если бы все надо было убрать?

Голосуй! Заходи, голосуй на topradio.lv в разделе ТОП-20. Ну а сейчас мы послушаем Purple Disco Machine и Substitution. WhatsApp наш 25037.

0: 7bet. Весь июль следите за матчами клуба высшей лиги Латвии «Супернова». В сезоне высшей лиги Латвии поддерживает 7bet. Участие в онлайн-тотализаторе и азартных играх разрешено лицам, достигшим 18-летнего возраста. Включить себя в реестр самоисключившихся лиц можно на сайте registers.iaui.gov.lv.
1: Вы говорите «крака», я говорю «дил».
2: «Крака!
1: Дил!»
3: Летняя распродажа «Крокодил» в Акрополе Альфа и Акрополе Рига кусает только цены. Окунись и открой для себя скидки до 70% в своих любимых магазинах. Подробнее на Акрополе Латвия LV.

0: Девятое уже место залетел в топ-20. Продолжим после рекламы.
1: Tavs iemīļotais iepazīšanās šovs Ēdien kartē randiņš izsludina jaunu sezonu. Esi brīvs? Piesakies TV3 LV šķērsvītra piesakies.
2: Дому, построенному из энергосберегающих блоков Баурок Экотерм плюс 500, не требуется дополнительного утепления. Зимой тепло, летом приятная прохлада. Оплата за отопление ничтожна. С Баурок Экотерм плюс 500 строй быстро, энергоэффективно и долговечно. Баурок ЛВ.
3: Когда SkyNMore говорит «распродажа», мы имеем это в виду всерьез. У нас сезонная распродажа означает скидки до 50% на летние коллекции более 40 всемирно признанных брендов Yop, Emporio Armani, Baldessarini и многих других. Если вы ищете качественную брендовую одежду по особо выгодным ценам, самое время заглянуть в SkyNMore. SkyNMore. У нас распродажа. Это действительно распродажа. Скидки до 50%.

день сегодня значимый. У нас, кстати, по-прежнему... Что там за окном? Нет дождя, как будто бы. Что творится на дорогах? Дорожная информация по вечерам всегда актуальна. Элки Клейн, песня без слов «Time Machine».

0: Орешкин. Rely Fest – масштабное событие, где артисты из разных стран объединятся на одной сцене. 8 августа. Рига. Фонда Сала. Билеты на ticketshop.lv.
1: В Мего еще больше товаров по ценам Зем-Зем. Больше выбора, больше выгодных покупок. Йогурты Уога 1 килограмм 3 вида, евро 59. Макароны спагетти только 55 центов. Зем-Зем цены в Мего.
0: Редифест 2026 в Риге. 29 августа. Вондер Сала. На сцене. Айспик. Нервы. Нойз МС. Монеточка. Порнофильмы. Луна. Вышел покурить. Рита Дакота. И это еще не все. Новые имена скоро. Не пропусти Редифест в Риге. 29 августа. Билеты уже в продаже на www.ticketshop.lv и www.redifest.lv.

Я бы оставила сладкий десерт, и пускай это будет чизкейк, пишет Вероника. 250037. Буквально пару треков в этом часе у нас есть. А что бы вы оставили из junk food, если бы можно было выбрать только одно? 250037. Наш WhatsApp. Campbell, Alchemist, would you go to bed?

Наггеты куриные к нам прилетели в конце часа. Янис бы оставил наггетсы. Вечерний драйв заканчивается. Спасибо всем за компанию. С вами был я, Артем Демьяненко. Отличного вечера и встречаемся завтра. Пока.

будешь знать, где мы. Я запрещу тебе молчать, я разобью твои стены.